Только хиты. 30 минут. Европа плюс.

0: Кайф, кайф. Ну, мы, честно говоря, тоже ждали. Ждали, не могли дождаться, когда же пройдет выступление группы Гимми в рамках диска Day на Европе Плюс. Супергруппа, собранная из сотрудников радиостанции номер один в России, дала лайв-концерт 30 апреля в шоу «Rush». И это, вот честно, положа руку на сердце, было незабываемо. Если видел, то почему бы не пересмотреть этот перформанс? А если не видел, то тебе точно стоит его заценить на сайте europaplus.ru или в сообществе Европы Плюс ВКонтакте. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки. Хьюжель и Сольто, Джамайкан Бам-Бам, Си, Шон Пол, Чип Трилс, а также Феликсиан Шаус, Walk With Me. Впереди. Оставайся.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: да. Дальше будет больше хитов и больше музыки. BTS и стильная синти-поп-вещица Swim на подходе. Прежде насладимся шикарным поп-роком. Здесь появится группа Tokyo Hotel. How to Love, да, так называется их работа. Ну а вот еще раньше не пропустите Алекса Уоррена и свежий хит Fever Dream здесь на Европе Плюс.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

Plus радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Саша, ты,

0: Слушаешь дальше? Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. В следующие полчаса мы будем заниматься любимым делом. Слушать суперхиты без пауз и остановок здесь, на Европе плюс. Зовут меня Андрей Каяс. В Флави несколько тизеров. С нами Доминик Файк с вирусной темой Baby Doll. I can't move on, baby doll. Прежде здесь отметится Холли Моррис с историей «Talk to you later». Также не пропусти брак с Экстиен с суперхитом «Page

0: Европа плюс. Радио номер один в России.
1: Всем привет, в Москве 4 часа утра.

0: совершенно не обязательно, чтобы он длился долго, а скорее даже наоборот. Чем короче, тем лучше. 1 минута 38 секунд вполне достаточно, сказать. Доминик Файк, Baby Doll, только что в твоих динамиках. Круто, очень круто. Больше хитов, больше музыки ждет нас далее. Богдан Медведев, его история Broken Heart на подходе. Прежде будем слушать Глена Моррисона с хитом «Проверенным временем» Goodbye. А вот раньше всех лови Оффенбах, суперхитом Miles Away здесь, на Европе Плюс. Оставайся и наслаждайся.
1: Европа Плюс.
2: Больше хитов, больше музыки.
1: Европа Плюс.ру.

Богдан Медведев прямо сейчас в твоих динамиках. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Bruno Mars, I Just Might, HR Week, а также Кумс и Тайтлс Лондон в Кеноксе совсем скоро. А ну и, кстати, что-то вообще галактически крутое мы для тебя готовим с 4 по 8 мая. Ага.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: дальше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 исключительно хитовых минут ждут тебя впереди на Европе плюс. Слушать музыку мы будем без остановок, что, согласись, особенно приятно. С нами Мари Краймбрис, с темой «Давай не ждать».
2: Давай не ждать.
1: Прежде здесь появится Зейн с историей «Die for me». А еще лови суперхит от клан «Carousel Ride». Также эти 30 минут только музыки украсят для нас и просто Дэнни, Чабла Рона и многие другие. Будь рядом!

0: Всем привет и доброе утро. Впереди уже 7:00. Европа, Европа+. На Европе Плюс в этот час новости. С нами Анна Лукина. Ань, доброе утро.
1: Доброе утро. Литва ограничила ввоз топлива из России и Белоруссии. Подросткам упростили трудоустройство на время каникул. И в Прикамье закрыли 8 точек общепита. Об этом и не только. Далее. В Литве вступил в силу запрет на въезд в страну автомобилей из России и Беларуси, у которых в баках более 200 литров топлива. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на таможенный департамент Балтийской республики. Изменения внесены в закон о национальных санкциях. Они будут действовать до 31 декабря 2027 года. В таможенном департаменте объяснили, что лишнее топливо из баков могут сливать. Для последующей продажи на территории Литвы за нарушение предписаний назначается штраф и конфискация ввезенного выше нормы горючего. В России упростили оформление временной работы для подростков, сообщает парламентская газета. Теперь школы и колледжи смогут подавать заявки на трудоустройство учеников онлайн через платформу «Работа России». Раньше такие документы оформляли только на бумаге. Подростки от 14 до 18 лет по-прежнему могут устроиться на работу в свободное от учебы время, самостоятельно через центр занятости или с помощью образовательных организаций. Ожидается, что новые правила сделают процесс быстрее и удобнее. В Пермском крае приостановили работу 8 точек общепита из-за отсутствия сведений о чеках. Как сообщили в Роспотребнадзоре, предоставление таких уведомлений является обязательным для предпринимателей. По итогам проверок заведениям назначили штрафы на сумму более 500 тысяч рублей. Всего за время действия новых требований в регионе провели сотни проверок, по результатам которых вынесены десятки решений о привлечении к административной ответственности. 3 жителей Перми планируют выезд на шашлыки в майские праздники. Согласно результатам опроса от Superjob, 27% опрошенных намерены самостоятельно готовить шашлык. 3% планируют посетить мероприятие с шашлыками у друзей или родственников, а 3% совмещают оба варианта. Мужчины чаще выражают желание жарить мясо. В предпочтениях пермяков лидирует шашлык из свинины, на втором месте ассорти из различных видов мяса, на третьем – курица. В завершении выпуска информации о курсе валюты по погоде. Доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, днем плюс 16, плюс 20 градусов, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. На Европе Плюс стартует «Бодрое утро». Всем отличного дня.
2: Бодрое утро на Европе Плюс.
3: Будет Пермь по будням.
0: 3:08 в Перми. О да. Доброе утро всем. Слышите, какой у меня голос прекрасный, да? Ой, чуть-чуть приболел. Ну да, это мы. Я Алексей Мартин, Таня Лукина.
1: Доброе утро.
0: Ань, ну тебе получается отдуваться сейчас за всех.
1: Понимаешь? Да, я себя чувствую лучше.
0: Супер. Это прекрасно.
1: Я хорошо отдохнула дома. Да, дома я была.
0: А то есть никуда на шашлыки не
1: нет? Нет, конечно, потому что я приводила свой голос тоже в порядок, себя в порядок.
0: Так, ну ладно, короче, слушайте, ну да. Мы начинаем май, получается, рабочий май, и у нас впереди столько классных игр, вы, ребят, просто не представляете. В следующем часе можно будет в Кинокайфе забрать приглашение на предпоказ фильма «Опасные отношения». Потом же, в следующем часе, только в 8:10, можно будет выиграть слот на 5 километров на забег.рф, попасть в команду Европа Плюс, пробежать вот эту вот историю, понимаешь? Бесплатный слот.
1: Да ты что?
0: О-о-о. И в этом утреннем триатлоне продолжим раздавать 1, 2 или целых 3 литра протеинового безлактозного молока для энергичного утра. Ну, короче, событий много. Все, ждите обязательно свою возможность что-нибудь выиграть.
2: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: встает,
1: тот май отлично начнет.
2: В бодром утре, утре на Европе плюс.
1: 10 минут восьмого в Перми. Впереди много-много интересных и классных игр. Можно будет в следующем часе выиграть приглашение на предпоказ фильма «Опасные отношения». Там нужно будет назвать первый вариант ответа. Если хочешь отправиться в команду Европы Плюс на забег.рф, выиграть слот на 5 километров, нужно будет запомнить вот такие ответы. Баскетбольный, 5 бутсы. Не думай, просто запомни. Баскетбольный, 5 бутсы. Ну и в этом, в утреннем триатлоне, чтобы забрать все 3 литра протеинового молока, нужно будет выбрать первый новостной заголовок в задании от Ани и следующий хит в задании от меня. Зейном просыпаемся дальше. Die for me.

0: Crime Ready, давай не ждать на Европе Плюс. 20 минут 8 в Перми. Дальше будем слушать гороскоп, что звезды советуют на понедельник, 4 мая. Узнаешь сразу после Jonas Brothers Sucker, Ever Since You Left Me, I Went Deaf, French Montana, Max P и Summer's Back от Алака и Джесс Грин. Дождись.
1: Пробки на дорогах.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, в эти минуты дорожный трафик в Перми оценивается в 3 балла из 10. Небольшое затруднение в движении присутствует на Чкалово между Куйбышево и Героев-Хасаном. На Героев-Хасана в сторону Усольской отмечено ДТП. Будьте, пожалуйста, внимательны. И небольшой затор на бульваре Гагарина, а также улице Лихвинской. Всем автомобилистам удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения и дистанцию.
3: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О-Май-Краб».
1: Реклама.
4: Шары, ленты, мягкие игрушки, праздничная атрибутика и упаковка. В подарочном мире этого всегда много. К майским праздникам полная готовность с магазином «Подарочный мир». Приезжайте. Пермь, Парковые 45В.
5: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» — официальный дилер, шоссе «Космонавт», авто 316В.
6: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем.
7: 18+.
8: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Clear. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: FM 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
10: Европа Плюс.

0: Бодрое утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 30 минут восьмого в Перми. Сегодня у нас 4 мая, понедельник. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать.
3: Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека.
2: Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы.
3: Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими.
2: Львы, сегодня держите ушки на макушке.
3: Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любое предложение этого дня.
2: Весы, уделите время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение.
3: Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение.
2: Видимо, весы. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс.
3: Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу.
2: Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы.
3: Рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.
2: Beautiful Places, отъезд и Бриан и Грейс уже в динамиках.
0: Гороскоп.
1: Лови через час на Европе+.

0: утренний триатлон. На Европе Плюс. Докажи, что проснулся.
1: 34 минуты восьмого в Перми, ребята. Давайте попробуем поиграть. На кону у нас сейчас 1, 2 или 3 литра протеинового безлактозного молока для энергичного утра. Кто готов выиграть, звони, набирай прямо сейчас. 207-09-57. Дозвонишься первым, первый литр сразу же автоматически твой. 207-09-57. Звони.
2: Прогноз погоды.
3: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
4: По данным Яндекс.Погоды, в Перми сегодня малооблачно, без осадков. Сейчас плюс 7 градусов, днем синоптики обещают до плюс 20. Ветер юго-западный слабый, от 1 до 4 метров в секунду.
5: Что у нас по курсу, дорогая?
6: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
5: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
6: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
5: Звоним 248-40-49.
6: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
7: Реклама.
8: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
9: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
10: ТАФ Авто 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ТАФ Авто. Пермь Героев Хасана 76. Звоните 246-26-06. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
11: Эта брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый BLG – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б. BLG – надежность в движении.
13: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
2: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: на Европе Плюс. Докажи, что проснулся.
1: Спонсор игры – производитель функционального питания «Бомбар».
2: 40 минут восьмого в Перми. Мы играем вместе с Гелой, который находится на восточном обходе. На работу едет. Гел, привет тебе. Привет, доброе утро.
3: Всем доброе утро, страна. Ага.
2: У тебя уже есть 1 литр протеинового, безлактозного, полезного, энергичного молока. Но для энергичного утра. Но есть шанс заработать еще парочку. Послушай Аню, сейчас она все расскажет.
4: Гела, доброе утро.
3: Доброе утро.
4: А, продолжи, пожалуйста, заголовок. Полицейские арестовали робота, который, первый вариант, пристал к пожилой женщине.
2: Так.
4: Второй, громко рассказывал анекдоты.
2: Угу.
4: Третий, просто показался подозрительным.
2: Так. Вопрос. А что, ну подсказки, что ли, не слышал с утра?
3: Для кого?
4: Ну давай представим робота.
2: Гел, ну надо выбирать.
4: Ходит по улице, что он может делать такого, за что его арестуют? А пристал к пожилой женщине. А первый вариант — пристал к пожилой женщине, второй — громко рассказывал анекдоты, или третий — просто показался подозрительным.
3: Третий вариант.
2: Просто показался подозрительный, поэтому арестуем мы тебя, робот, чтобы ты неповадно было.
4: Сразу и под суд.
2: Ну, неправильно же, правильно? Ну, все уже, не имеет смысла интригу тянуть, ну, уже времени уже много.
4: Первый правильный был. Пристал к пожилой женщине.
2: Да, да, негодяй. От меня задание может быть чуть попроще. 3 музыкальных отрывка. Скажи, какой из них звучал в этом часе. Two Colors, Bloodstream. Может быть, ты слышал Jonas Blue, Perfect Strangers. Либо же Alok и Jess Glynn, Summer's Back. Ничего не слышу, когда музыка на Европе Плюс играет. Что?
3: Третий вариант
2: тут попал. Тут красавчик, молодец. 2 литра молока «Бомбард» ты получаешь. Я тебя поздравляю. Красавчик, супер.
3: Спасибо большое.
2: Ребята, ну все, завтра утренний триатлон. Кто-нибудь тоже дозвонить, заберите 1, 2 или целых 3 литра. Ну, либо другие подарки тоже у нас есть совершенно прекрасные, да?
5: Стоп, если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу Rocket топливо. В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Каждое утро. Бодрое утро. Европа Плюс.

0: New Religion на Европе Плюс. 49 минут восьмого в Перми. Впереди еще больше китов, еще больше бодрого настроя, еще больше подарков. В следующем часе можно будет выиграть приглашение на предпоказ фильма «Опасные отношения» и слот на 5 километров в команду Европа Плюс на забег.рф. Так что не упусти никакой возможности. До финала этого часа Unfaithful от Рианы и Bloom от Cheat Codes и Train.
1: Реклама. Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением Яндекс.Пэй.
2: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, туалетная бумага Зева Земма Делюкс в ассортименте. Трехслойная 8 штук. 204 рубля. С 30 апреля по 6 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
4: В ленте.
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
6: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
7: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
8: Время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
10: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
11: Пятерочка выручает!
10: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
12: Это волшебное дерево.
13: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
14: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». Кино 7 мая. 6+.
15: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
10: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
16: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
17: 12+.

0: радио номер один в России.
1: Всем привет и доброе утро. В Перми уже 8:00.
2: Европа, Европа плюс. Новости с плюсом.
1: Это Аня Лукина. Мы ее встречаем, слушаем, ну и наслаждаемся тем, что она говорит.
3: Смотрители зоопарка в Мексике прикладывают множество усилий, чтобы перекрыть доступ маленькому нарушителю. Это бездомный рыжий кот, который вот уже 4 месяца регулярно, 3-4 раза в неделю пробирается в вольер к тигрице и доедает то мясо, которое она сама не съела. А кот выбрал грамотные часы посещений именно тогда, когда хозяйка вольера насытилась и спокойно дремлет. Впервые увидев своего наглого гостя, тигрица пришла в замешательство, но сейчас она просто предпочитает игнорировать его, понимая, что некоторые сражения того не стоят. Пока не удается воспрепятствовать тому, чтобы кот оставил чужой вольер в покое, как ни стараются смотрители, он всегда находит лазейку. Даже когда в зоопарке изменили время кормления тигрицы, кот быстро приспособился к новому графику.
1: А какой молодец! А? Ну, прямо красавчик, молодец, да. Справляется, и приятного аппетита ему, что могу сказать.
3: А какие все-таки коты, даже хищники друг друга вот не обижают.
1: Конечно.
3: Придя в один из баров Японии и заказав там кофе с молоком, посетителям стоит быть готовыми к тому, что им плюнут в напиток. То, что кажется страшным и омерзительным кошмаром для какого-нибудь клиента, здесь специальная услуга для гостей. Девушки-официантки подают людям кофе, набирая в рот несколько глотков молока, а после выплевывают добавку в бодрящий напиток. Чем это лучше, чем просто молоко из пакета или из бутылки, можно только гадать. Узнав о таком оригинальном предложении, многим комментаторам в социальных сетях остается лишь закатывать глаза и отметить, что в Японии немало странного. Хотя мало кому хотелось бы пить кофе с молочным плевком, нельзя не признать, что спрос на необычный коктейль все-таки имеется, раз такая услуга существует.
1: Ну, японцы, они всегда вот что-то у них такое интересное происходит в жизни.
3: За гранью нашего понимания, да?
1: Да. Ну, не осуждаем, но как бы и не поддерживаем. Правильно получается?
3: Да.
1: Спасибо, Ань.
0: Бодрое утро на Европе Плюс.
2: Будет Пермь по будням.
1: 2:09 в Перми. Продолжаем просыпаться. В ближайшее время будет много всего интересного. Во-первых, хиты, которые мы слушаем каждую секунду, наслаждаемся и бодримся. Все-таки май наступил, настроение отличное, шикарное. Ну и в этом часе, ближе к финалу, можно будет выиграть приглашение на предпоказ фильма «Опасные отношения». Будет кинокайф. Ну и прямо сейчас, если ты любишь спорт, мы знаем, что в Перми просто бешеное количество любителей спорта, самое главное, бега. Мы приглашаем вас 23 мая на уже 10-й юбилейный всероссийский полумарафон забег.рф. 23 мая можно попасть в команду Европа Плюс, пробежать 5 километров. Мы сейчас подарим кому-нибудь из вас слот на 5 километров. Кто готов выиграть его? Звони, набирай 207-09-57. Нужно будет всего лишь ответить на несложные вопросы про спорт. 207-09-57. Набирай.
0: Бодрое утро на Европе Плюс.

0: Европе плюс.
1: 9 минут 9 в Перми. Ребята, мы готовимся к всероссийскому полумарафону забег.рф, который уже 10-й раз пройдет 23 мая в Перми. И мы создаем команду Европы плюс, разыгрываем слоты на 5 километров. Вот свой первый слот попытается забрать Андрей, который находится в Закамске, сейчас уже на работе. Андрей, привет тебе. Привет.
2: Доброе утро.
1: Андрей, ну ты как, скажи мне, вообще к спорту, к бегу относишься?
2: Замечательно. Первомайский марафон бегал недавно.
1: Вау, хорошо. Ну и Пермский марафон, я так понимаю, у тебя тоже так или иначе попадает периодически в твою повестку.
2: Ну, бывает.
1: Все, давай, посмотрим, насколько ты близок к спорту, к общему. Вопросы будут не только про бег. Если что, есть три вопросика. Тебе нужно хотя бы за каждый верный ответ 1 балл. Как минимум 2 балла нужно набрать. Первый вопрос. Какой мяч тяжелее, футбольный или баскетбольный?
2: Баскетбольный.
1: Супер, 1 балл за тобой. Дзинь. Да. Второй вопрос. Если сейчас отвечаешь верно, получаешь сразу же свой слот на 5 километров. Угу. Сколько игроков в хоккейной команде на льду без вратаря? Здесь без вариантов, естественно.
2: 5,
1: говорит Андрей. А ты играешь в хоккей?
2: Да.
1: Ну тогда... Что тут говорить? Тогда и третий вопрос можно не задавать. Ну, красавчик, молодец, супер, сильно близок человек к спорту, вы понимаете? Поэтому, Андрюх, ты первый участник команды Европа Плюс и получаешь свой слот на 5 километров на всероссийский полумарафон забег.рф. Поздравляю тебя.
2: Супер, спасибо.
1: Ребята, ну вы тоже знаете ли, что там сидеть-то, правильно? Пробежаться 5 километров — это просто в удовольствие. Ну что там за такая история? Поэтому попробуйте обязательно сделать это 23 мая вместе с нами, вместе с Европой Плюс. Если хотите выиграть свой слот на 5 километров, завтра, примерно в это же время, у вас появится такой шанс. Пока же послушаем Розе и Бруно Марса «Апати».
0: Бодрое утро. Будет Пермь по будням. Европа Плюс.

0: Teddy's Pimps. Мистер Know It All. Да. 19 минут 9 в Перми. Дальше будет гороскоп. Скоро ты узнаешь, что звезды советуют на понедельник, 4 мая. Перед этим послушаем Over You от Оффенбаха и Джастина Джессоу, To Me Monk от Ми и Мартини и Алекс Уоррен, Fab Dream появится уже скоро.
1: Пробки на дорогах.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, дорожный трафик в Перми накаляется, уже 5 баллов из 10 возможных. Отмечено 2 ДТП на Чкалово и на бульваре Гагарина. Будьте, пожалуйста, внимательны. Также придется постоять на улице Соликамской, на Огородниковой и Мостовой от Кузнецкой до площади Восстания. Тут скорость потока транспорта всего лишь 5 км в час. Вяло текущее движение на улице Крупской, достаточно тесно. На Стахановской от моста через железную дорогу до улицы Карпинского. Заторы на улице Карпинского, а также придется сбавить скорость на Героев Хасана и Комсомольском проспекте Чернышевского до Полины Осипенко. Всем автомобилистам удачи в пути, соблюдайте правила дорожного движения и дистанцию.
3: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
4: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
5: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топлива. В кофе идеально. В кашу легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
6: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Перим Героев Хасана 76. Звоните 246-2606. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
7: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
8: Европа плюс.
9: Бодрое утро!

0: утро на Европе Плюс.
1: Гороскоп.
2: 30 минут 9 в Перми. Сегодня понедельник, 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать.
3: Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека.
2: Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы.
3: Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими.
2: Львы, сегодня держите ушки на макушке.
3: Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любое предложение этого дня.
2: Весы, уделите время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение.
3: Скорпионы. Сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение.
2: Стрельцы. Если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс.
3: Козероги. Вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу.
2: Водолеи. Не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы.
3: Рыбы. Каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам.
2: Елка. Проще. Дальше в динамиках.
0: Гороскоп.
1: Пропустил? Лови через час на Европе+.

0: на кайфе. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 35 минут девятого. Ух, какая опасная и жаркая премьера ждет нас впереди, ребят. Мы 13 мая, если что, на следующей неделе в среду отправляемся на новый кинокайф. И если ты хочешь пойти вместе с нами, welcome. Звони, набирай 207-09-57 и ответь на несложный вопрос двумя вариантами ответа. 207-09-57. Впереди кинокайф «Опасные отношения».
5: Прогноз погоды.
6: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
7: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми малооблачно, без осадков. Сейчас уже плюс 9 градусов, днем синоптики обещают до плюс 20. Ветер при этом слабый, юго-западный, от 1 до 4 метров в секунду.
8: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
9: Застройщик ООО «ЗЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
10: Реклама.
11: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
12: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
13: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
14: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, маршала Жукова, 51.
15: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
5: Бодрое утро на Европе.

0: Тимати на кайф. На Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 40 минут 9 в Перми. 14 мая на экраны всех кинотеатров при поддержке Европы.

0: Graceland на Европе Плюс. 51 минута 9 в Перми. Дальше будем просыпаться вместе с Тимуром Бодровым. Майское У порадует тебя в это утро. Да, бригада У пока немножко в отпуске, поэтому Тимур Бодров заменит, но я уверен, что замена будет прекрасной. Там много будет всего интересного. Так что просыпаемся вместе с Тимуром дальше. До финала этого часа J5 Find A Way и Ардан от Моны.
1: Реклама. Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
2: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
3: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат. ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На хх.ру.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А еще расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и получайте кэшбэк до 25% рублями.
8: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Кэшбэк предоставляется согласно условиям программы лояльности Озонкарта. Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
9: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума идеал. Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум идеал. Линолеум идеал. Главный герой интерьера.

0: Prime.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-77-46-689-840. Город Москва.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
4: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перекрестков.

0: справку. А вот документ перекресток. ОГРН 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28-4.
1: Обновленный Хавейл М6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Хавейл М6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
2: Цена автомобиля Хавейл М6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Хавейл Сити и на сайте Хавейл.ру.
3: Каждое утро. Бодрое утро. Европа плюс.

0: вами Марат Бикметов и новости.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. В Туапсе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Самые аккуратные водители в России в Перми – Томске и Иркутске. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили 3 участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также селе Небук. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Все государственные вузы стали использовать только электронные студенческие билеты. Об этом заявил замглавы Миноборнауки Андрей Амельчук. По его словам, каждый вуз теперь обязан передавать данные студентов в государственную информационную систему. На госуслугах уже сформировали почти 5 миллионов цифровых студенческих билетов. Обучающиеся могут по желанию получить и бумажный документ, однако в перспективе 2-3 лет возможен полный уход от бумажных студенческих билетов. Самые аккуратные водители в России ездят по дорогам Перми, Томска и Иркутска. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на свежую аналитику страховщиков. В антирейтинг регионов с наибольшим числом дорожных аварий по итогам первого квартала вошли традиционные лидеры Москва, Подмосковье, Краснодар, Новосибирск, Ростовская область, а также Татарстан. Отмечается, что примерно 18% аварий происходили с участием корпоративных автомобилей, включая такси и каршеринг. Первая майская гроза придет в Москву завтра. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные гидрометцентра. Согласно прогнозу, во вторник в столице ожидается гроза с кратковременным дождем. Ветер юго-западный до 11 метров в секунду, но при грозе возможны порывы до 15 метров в секунду. Несмотря на грозу, дневная температура в Москве завтра поднимется до 26 градусов. Добавлю, что сегодня воздух столицы может прогреться до плюс 25, а местами возможен кратковременный дождь. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе. Актерам достались звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон и Дуэйн Джонсон. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол». «Волносят Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 7 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. Всем доброго утра.

После больших майских сначала лечь вовремя спать, а теперь и проснуться. Но проснуться есть повод у нас с вами, и он называется «Майское У» на Европе Плюс! «Майское У», привет, ребята! Я ваш майский жук Тимур Бодров. Спасибо. Я уверен, мы отлично проведем сегодня время, проведем отлично следующие несколько часов.

0: деньги в игре на повышение. Все случится. Ну и, конечно, вы хотите знать, какая сумма приготовлена мною для вас в игре на повышение. Это 2020 рублей. 2020 рублей – это конечная сумма. Но, смею вас порадовать, сегодня есть возможность выиграть и бонусную сумму в игре на повышение. Все подробности после 9.00. Сейчас в Москве 7.07. Всем майское У.
1: Майское У на Европе+.

больше хитов, больше музыки. Европа плюс. I am paid to exist.

0: крепче, ближе, мать, поближе, без остатка растворится.
1: Без остатка растворился, мод.
2: Нашептал нам свой новый хит «Намек на нас». Окей, окей. Ребята, далее предлагаю начать репетицию лета. Будет хит «Rain Dance», афробит-бенгер в исполнении Dave & Temps. Ну и я, Тимур Бодров, исполню вам гороскоп.
3: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Синема-парк «Семья».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
3: Для лиц старше 18 лет.
7: Реклама.
8: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
9: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
10: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Европа Плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
12: Каждый день кто-то пытается взломать сейф Европы Плюс. Следующим можешь быть ты.
13: Утром по будням в 9:30.
14: Звони и взламывай.
15: Сейф в бригаде У.
16: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: до плюс 24 даешь танцы солнечные.
1: Гороскоп в майском У.
0: Ну и вообще расскажу, что день грядущий нам готовит. Итак, понедельник, 4 мая на календаре. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня такой шанс представится. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно.

0: Доминик Файк только что. Доминик Файк, наверняка он знаком тем из вас, кто знает сериал «Эйфория». А только что его трек под названием «Baby Doll». «Baby Doll» — такой инди-поп на стероидах. Песня 2018 года, ставшая суперхитом сейчас в 2026. Да, суперхиты и суперподарки у нас для вас на Европе Плюс в майском У. Впереди твоя возможность выиграть смарт-часы. Смарт-часы. Но для этого тебе нужно стать героем игры «Кто куда» и отправиться со мной в путешествие по одному из российских городов. Если готов, бери мобилу и звони. 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Днем до плюс 18 градусов.
3: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» — официальный дилер, шоссе Космонавтов, 316В.
5: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый «Джили» – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина. Спешилова, 107Б.
6: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
7: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219.

0: Европа плюс. Майская. Кто куда?
1: Лёха, здорово, привет.
2: Здравствуйте.
1: Приветики, ребята, знакомьтесь, это Алексей из Краснодара, ему 16 лет. Вот сейчас мы с ним отправимся в путешествие по одному из российских городов. Но прежде, Алексей, спрошу у тебя, твой фаворит, самый любимый российский город для путешествий, а?
2: Конечно же, Сочи.
1: Можно ли вообще было, нужно ли вообще тебя было спрашивать? Конечно, из Краснодара в Сочи. Я и сам люблю Сочи. Кто не любит Сочи, ребят? Таких нет. Значит, а сегодня мы с тобой отправляемся в столицу заката, в город Нижний Новгород. Сейчас задам тебе вопрос, посвященный Нижнему. И если ты справишься с задачей, то получишь смарт-часы. Готов?

0: Чикаловская.
1: Чикаловская. Не Иордан... не Иорданская. Точно?
0: Чикаловская.
1: Конечно, Чикаловская. Господи, что я тебя мучаю? Абсолютно верно. Наш победитель Алексей. Да! Только что выиграл смарт-часы. Вообще, да, Чикаловская лестница – отличный тренажер для тех, кто хочет проверить свою выносливость, потому что там 560 ступеней. Я поздравляю тебя, Алексей. Кто там вместе с тобой так радуется?
2: Мама.
1: Мама? Как маму зовут?
0: Ирина.
1: Ирина. Ирине мои приветы. Краснодару поздравления за то, что у них есть такой прекрасный Алексей. Мы продолжаем «Майское У». Далее здесь «Алок» и «It Don't Matter».
3: «Майское У» на Европе+.

0: Вовы Синклара и Кайзи «I Can't Wait», трек, который прямо сейчас есть в главном дэнс-чарте страны, в топ-клаб-чарте. Да, убедиться в этом вы сможете сегодня, потому что сегодня мы дропнем свежий эпизод топ-клаб-чарта. Слушать актуальные клубные хиты сезона можно на многих платформах, в том числе и на нашем сайте europaplus.ru.
1: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisa-chat.
2: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, _rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
6: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
3: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
8: Пятерочка выручает.
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка». 12+.
9: Хватит пылинки сдувать с вашего напольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: Если каждый день платить приложением «Яндекс.Пэй», то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода с приложением «Яндекс.Пэй».
3: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
12: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль. Гиперленте.
3: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
13: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
14: 12+.

0: ненасытный до любви парень. Буквально ненасытный пылесос любви Джон Ньюман требует подтверждений чувств еще и еще. Can you love me again? Девочки, это тревожный знак, по-научному red flag. Так, а у нас тут скоро второй час майского там твоя возможность выиграть конструктор Лего или кинопроектор. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один.

0: новости и время Марата Бикметова.
1: Привет, Тимур. Доброе утро всем. Изменились правила выплат для многодетных семей. В эксперименте с передвижными аптеками примут участие 11 регионов. И в Китае появился сервис ИИ двойников бывших возлюбленных. Об этом прямо сейчас. Итак, в России изменились правила выплат для многодетных семей. В правительстве сохранили единое пособие даже при небольшом росте доходов. Право на выплату остается, если среднедушевой доход превышает прожиточный минимум в регионе не более чем на 10%. Новый порядок начнет действовать с 22 мая, будет распространяться на правоотношения с 1 января текущего года. Если ранее в этом году семье уже отказали в пособии, решение пересмотрят автоматически, направив уведомление через госуслуги. Расширен список профессий для альтернативной гражданской службы. Как пишет РИА Новости со ссылкой на приказ Минтруда, среди новых специальностей травматолог-ортопед, офтальмолог, газосварщик, токарь-электрик, лесной пожарный, водолаз, настройщик пианино, синоптик и зоолог. Общее количество профессий в списке достигло 363. Приказ Минтруда вступил в силу накануне, увеличилось и число организаций для прохождения альтернативной гражданской службы, теперь их почти 2000. 11 регионов России примут участие в эксперименте с передвижными аптеками. Это Волгоградская, Нижегородская, Тюменская, Архангельская области, Красноярский, Краснодарский, Ставропольский края, Кабардино-Балкария, Калмыкия, ДНР и Бурятия. Как уточнили в Минздраве, в этих регионах можно будет вести розничную торговлю лекарствами в населенных пунктах, где нет обычных аптек. При этом на мобильный пункт возлагаются аналогичные требования к качеству и безопасности фармдеятельности. В России завершились трехдневные выходные по случаю праздника весны и труда. Сегодня началась стандартная пятидневная рабочая неделя. Однако в мае россиян ожидают еще одни трехдневные выходные на День Победы. 9 мая в этом году выпало на субботу, поэтому дополнительный выходной в стране будет в следующий понедельник, 11 мая, а после четырехдневная рабочая неделя. Добавлю, что согласно Трудовому кодексу, предпраздничный рабочий день в пятницу, 8 мая, должен быть сокращен на 1 час. В Китае растет тренд на новый способ пережить расставание. Теперь молодые люди прибегают к созданию ИИ-копий своих бывших партнеров. Чтобы создать такого двойника, пользователи загружают на специальную платформу переписку с экс-возлюбленными, фото и данные соцсетей. Кроме того, с системой можно поделиться личными воспоминаниями. В итоге нейросеть создает цифровую копию человека, который имитирует манеру речи, стиль мышления и другие черты. После двойнику высказывают все, что не решались сказать ранее лично. А некоторые в ходе такого общения осознают, что бывшие не идеальны, и теперь они могут двигаться дальше. В конце выпуска курса валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 8 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Майская У и Тимур Бодров. С добрым утром!

0: 3 у Медуза, трек Don't Wanna Go Home. Трек про тот самый момент, когда вечеринка заканчивается, домой идти не хочется. Время фразы «Я требую продолжения банкета». Вот. Так здорово, что наш хит-марафон на Европлюс не заканчивается никогда. В режиме 24/7 ставим вам хиты, суперхиты и ничего кроме хитов. Далее в майском У модный поп от Артик и Асти.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: Поп. Это Артик и Асти в майском У.
1: Гороскоп в майском У.
0: Ну, вы поняли, да? Значит, сегодня 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Так, скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня вам представится такой шанс. Козероги, вы, наконец, получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно

0: Песня про тело, язык тела, язык, который транслирует то, что мы пытаемся скрыть. Или не пытаемся. Вот. Например, танец — это вертикальное сообщение о горизонтальных желаниях. Так что, ребята, давайте сегодня танцевать прямо на рабочем месте. Разрешается, особенно под хиты от Европа Плюс. Значит, для тела полезно и вообще. Скоро слушаем клубный хит «Think About Us». Здесь будут Sony Federer и D.O.D. А еще скоро игра, посвященная старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». Игра, в которой ты можешь выиграть кинопроектор или конструктор Лего. Короче, звони 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, днем до плюс 18 градусов.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Привет! Ты проснулся?
7: Ну да.
6: Мы разбудим тебя.

0: Утренний триатлон. По будням в 7.35 на Европе Плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
3: Как разойдутся ваши дороги после выпускного? Большой вопрос. А до праздника путь лежит в подарочный мир. Огромный выбор шаров, лент и атрибутики для создания яркой атмосферы. Подарочный мир. Пермь. Парковый 45В.
4: Больше хитов. Больше хитов.
5: Больше музыки.
6: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: по волшебному дереву на Европе Плюс.
1: Да, ребята, готовимся к старту в прокате семейного фэнтези «Вверх по волшебному дереву». И, собственно, у подножья волшебного дерева мы сейчас находимся. С кем? Давайте знакомиться. Во-первых, это Константин из Нижнего Новгорода. Костя, привет, здорово.
2: Всем привет.
1: Приветики. И тут же рядом Оксана из Санкт-Петербурга. Оксана, доброе утро.
3: Доброе утро,
1: ребята. Значит, как уже говорил, мы у подножья волшебного дерева, и ваша задача — открыть сокровищницу. Что нужно делать? Короче, нужно для этого поочередно подбирать слова, рифму к слову заклинанию. Вот так вот. Значит, рифма к слову заклинанию. Ну, например, если бы слово заклинание было бы амулет, и вы называете потом балет, багет, сонет и т.п. и т.д. И друг за другом по очереди. Кто последний, тот и победил, да. Каждая рифма, разумеется, приносит вам кристалл магический. Больше кристаллов — больше шансов на победу. А что вы получите в случае победы? А получите вы крутой кинопроектор. Но поскольку у нас игра волшебная, то и здесь проигравших нет. Поэтому маг второго уровня получит конструктор Лего. Короче, беспроигрышная игра. Вы уже победители, я вас поздравляю. На все про все у вас будет 40 секунд. Ну, давайте начинать, да, с рифмами. Начнем, я так полагаю.

0: Сон.
1: Сон? Уже был и сон.
0: Клон.
1: Ну ладно. Кон. Хорошо. Оксана.
2: Прикол.
1: Прикол? Дракон прикол?
0: Дракон.
1: Сейчас, погоди, Оксана. И это значит, нас победил сегодня кто? Константин! Константин! Здесь, у подножья волшебного дерева, забравшись на него, забирает крутой кинопроектор. Но, как я и говорил, у нас игра волшебная, беспроигрышная. И для Оксаны из Санкт-Петербурга есть подарок. Это конструктор Лего. Я поздравляю тебя. Ура!
2: Спасибо.
1: Ребята, классного вам дня, классных майских денечков, слушайте Европа Плюс, ну и, конечно, до встречи в кино. Будем вместе смотреть на этой неделе семейное фэнтези вверх по волшебному дереву.

0: называется это Tokyo Hotel. Да, время ночное в Калифорнии, почти 11 вечера. Да, и это команда Tokyo Hotel. А я, Тимур Бодров, тоже хотел послушать с вами хит на все времена. Впереди в майском The Sound of Silence в новом прочтении Сирила и Disturbed.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoda C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoda C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoda C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
2: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
3: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
4: Сейчас как сотрудников ищете?
5: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.
6: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-6805. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
7: Всем привет. На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перевода.

0: Автогород Перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Среднеприятковская, дом 28, строение 4.
1: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
4: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
3: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино. Категория 18+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: по количеству каверов и ремиксов, ремейков. You Spin Me Round. Классика 80-х от группы Dead or Alive. Вот, ну и наверняка вы помните каверы там от Флорайды. Прямо сейчас версия Дензела. Ну, кайф. Так, далее у нас третий час майского У. На старте вас уже ожидают Sia, Portugal The Man, Tiesto. Не оставлю вас и я, Тимур Бодров. Погнали!
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Перми 11 часов. На Европе Плюс новости, с вами Анна Лукина. Здравствуйте. Власти Ирана направили США мирный план. В России не планируют повышать пенсионный возраст. И Пермяк установил новый рекорд. Об этом и не только. Далее. Власти Ирана передали США через Пакистан мирный план из 14 пунктов. Документ также содержит четкую дорожную карту для достижения соглашения. Тегеран подготовил этот план в ответ на инициативу штатов, состоявшую из 9 пунктов. Другие подробности не приводятся. Ранее президент США Дональд Трамп направил в Конгресс письмо, в котором заявил о завершении боевых действий в Иране, отметив, что военные США останутся в регионе для противодействия угрозам и защиты союзников. В России не планируют повышать пенсионный возраст ни до 28 года, ни после него. Об этом заявили в Минтруда в ответ на запрос зампреда Думского комитета по экономической политике, передает ТАСС. В министерстве также заверили, что другие параметры возраста выхода на пенсию не обсуждаются и не прорабатываются. Ранее в Госдуме предложили вернуть для жителей Крайнего Севера право на досрочную пенсию в 55 лет для мужчин и в 50 лет для женщин при наличии необходимого стажа. В Перми на время репетиции Парада Победы изменят движение автобусных маршрутов. Как рассказали в Дептрансе, ограничения будут действовать 3 мая с 8 утра до 14 часов, 7 мая с 19 до 23 часов и 8 мая с 20 часов. Автобусы номер 10, 14, 33, 50, 51, 52, 60 и 81 направят в объезд центральных улиц. Маршруты номер 7 и 41 сократят до остановки улицы Попова. Также со 2 по 11 мая временно перенесут остановку ПНИПУ на Октябрьской площади из-за подготовки праздничной сцены. На Казанском марафоне пермский спортсмен Владимир Никитин обновил национальный рекорд, показав выдающийся результат на классической дистанции 42 километра. Он преодолел марафон за 2 часа 8 минут и 7 секунд, что стало новым ориентиром для российских легкоатлетов. Теперь в активе Никитина все национальные рекорды на дистанциях от 5000 метров и выше, что подтверждает его статус одного из сильнейших легкоатлетов страны. В России определили географический объект с самым длинным названием. Об этом сообщили в Росреестре, передает ТАСС. Рекорд принадлежит поселку в Московской области. В его названии 63 символа. Среди сел самое длинное название у Кременчуг-Константиновского в Кабардино-Балкарии. А по длине слитного написания лидирует Верхний Новокутлумбетьево в Оренбургской области и Старокозмодемьяновская в Тамбовской. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, днем плюс 16, плюс 20 градусов, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Далее продолжается майское У с Тимуром Бодровым. Всем отличного настроения.

0: приехали медведи на велосипеде. Это Богдан Медведи в майском У. Румынский артист с песней «Broken Heart». Ну и вы, ребят, там берегите себя, свои части тела, внутренние органы. И помните, танцы – лучшее лекарство от разбитого сердца. Собственно, для танцев далее у нас диско-рок номер «No one lives this discotheque life».
1: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры – доставка роллов и морепродуктов «О Май Краб».
2: Реклама.
3: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
4: Бомбар представляет бомбическую новинку. Протеиновое молоко. 70 граммов белка в одной порции. Чисто, качественно, без компромиссов. Идеально для завтрака, после тренировки или в любой момент, когда организму нужна поддержка. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше. Ищите на сайте bombar.ru.
5: «Бомбар», Тольятти. ОГРН 118-631-301-82-64.
6: «ДАФАВТО» 30 лет. В наш праздник для вас «Джили» от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в «ДАФАВТО» 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
5: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 12+.
1: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: провел первые майские выходные. Алан Уокер порвал то ли струны, то ли стринги. Музачет только что. История Broken Strings в майском У.
1: Гороскоп в майском У.
0: Что день грядущий нам готовит на календаре мая 4. Значит, овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если все вокруг о чем-то будут переживать. Тельцы, многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам. Порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня будут рядом люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно выполненную работу. Водолей, не исключен разговор, который поможет вам по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано

0: Used to Know. Другая песня. Это Mr. Know It All от Тедди Свимса. Мистер Всезнайка. Так, далее еще одна песня, которую я советую вам послушать внимательно. Еще внимательнее, чем обычно. Это новинка Алекса Уорна. Называется Fever Dream. Так, ну и, конечно, впереди, ребята, игра на повышение. Игра на повышение, в которой кто-то из вас выиграет неплохую сумму денег, а также получит, я надеюсь, получит 10 тысяч рублей от Озон Банка. Значит, хочешь сыграть в игру на повышение? Звони прямо сейчас, 745-6565, код Москвы 495.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, днем до плюс 18 градусов.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
1: Реклама.
6: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
8: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем.
10: 18+. Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
12: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
13: Европа плюс. Лучшие мировые.

0: Игра на повышение. В майском У на Европе Плюс.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: Так, это игра на повышение. А это Валентина из города Санкт-Петербург. Валя, привет, здорово, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Ну что, как твои первые майские прошли? По 10-бальной шкале, как ты их оцениваешь?
3: Отлично.
2: Отлично. То есть 10 из 10?
3: Отлично.
2: Отлично. Я надеюсь, кстати, что это утро ты тоже сработаешь на все 100 из 10, потому что прямо сейчас мы с тобой спускаемся в денежное хранилище, ты будешь открывать ячейки, чтобы забрать определенную сумму денег. Но сегодня необычная игра. В любой момент может прозвучать бонус-сигнал, после которого ты заберешь бонус 10

0: Я думаю, даже можно у тебя не спрашивать, открываем ее или нет. Мы ее открываем, да?
1: Открываем.
2: 1050 рублей.
0: 1050 рублей, стартовая сумма. Идем дальше или останавливаемся?
1: Идем дальше.
0: Идем дальше, конечно же. Следующая ячейка.
1: Номер два?
0: Да.
2: 1800 рублей.
0: 1800 рублей – это сумма. И смотри-ка!
3: Бонус от Озонбанка.
0: Бонус от Озонбанка. Значит, твоя сумма сейчас 11800 рублей. Мы идем дальше или закончим?
1: Последний раз идем дальше.
0: Давай еще раз.
2: 1840 рублей.
0: Значит, 1840 рублей плюс бонус от Озона. Идем дальше или останавливаемся?
1: Останавливаемся.
0: Точно?
1: Да.
0: Итак, Валентина из Санкт-Петербурга забрала 1840 рублей плюс бонус от Озонбанка. И в сумме мы имеем... Так, 11840 рублей. Господи, арифметика не мой конек. Хочешь узнать, что было дальше в игре нашей на повышение? Какая сумма?
1: Да, очень хочу.
0: Ну, давай.
2: 2020 рублей.
0: Ну, мы бы далеко не ушли. Конечная сумма была бы 12-20, но ничего. 11840. Таков твой выигрыш сегодня в игре на повышение. Ура, я поздравляю тебя.
1: Спасибо.
0: Валентин, я думаю, это идеальное начало недели, идеальное начало понедельника вместе с Европа Плюс, да?
1: Да, абсолютно, я счастлива. Прекрасное
0: спасибо
1: начало,
0: тебе,
1: спасибо.
0: Спасибо тебе, привет Санкт-Петербургу. Ребята, мы продолжаем майское У. И далее здесь команда Maroon 5. Слушаем Шуга.
3: Спонсор проекта ООО «Озонбанк».
4: Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль.
5: Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озон карта» клиентских правил.
2: Игра на повышение. В майском У.

0: шла-ла-ла, я сошла с ума. А это круто, ребята, легкое безумие в понедельник, чтобы взломать систему серых будней. Танцуем прямо на рабочем месте, идеальный саундтреск у нас на Европе Плюс. Далее фанки хаус номер Trouble от Flight Facilities.
1: Реклама. И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов Сбербизнес «Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Это волшебное дерево.
4: Фантастическое приключение за гранью воображения.
5: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
4: «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
6: Европа Плюс. Музыка, которую выбираешь ты. Слушай 9 музыкальных потоков в разных стилях и настроениях. Топ 40. Урбан, пати, нью, рок, свежее, лайт и кей-поп. Европа Плюс.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.

0: «Край, край, танцуй, танцуй». Про мой любимый Красноярский край песня. И Краснодарскому краю, и Хабаровскому тоже заодно мы приветы передаем всей нашей большой стране. Завтра, ребята, будем вновь вместе просыпаться, дарить подарки налево и направо, денежки тоже дарить. Не проспите майское «У». Я Тимур Бодров. Далее на Европе Плюс еще больше хитов, еще больше музыки.
1: Европа Плюс. Радио номер

0: Прямо сейчас новости на Европе Плюс, и Марат Бекметов. Приветствуем.
1: Привет, Саша. Доброе утро всем. В Туапсе очистили три участка берега от нефтепродуктов. В Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. А Эмили Блант и Стэнли Туччи получили звезды на Аллее Славы. Об этом прямо сейчас. Итак, в Туапсинском округе очистили три участка берега от нефтепродуктов. Такие данные привели в оперштабе Краснодарского края. Работы завершили в поселках Новомихайловском и Южном, а также в селе Небок. Всего там собрали около 1300 мешков с загрязненным грунтом. Их вывозят с береговой линии на утилизацию. Напомню, ранее Туапсе несколько раз был атакован БПЛА. В результате произошли возгорания на морском терминале и утечка нефтепродуктов. В округе ввели режим ЧС регионального уровня. Дональд Трамп анонсировал вывод застрявших в Персидском заливе судов. Операция под названием «Проект Свобода» должна начаться сегодня. Танкерам обеспечат безопасный выход через Ормузский пролив. По словам президента США, это будет гуманитарным жестом со стороны Соединенных Штатов, стран Ближнего Востока и в особенности со стороны Ирана. На многих из судов заканчиваются запасы продовольствия, необходимого для поддержания здоровья и санитарных условий многочисленных экипажей. В аэропорту Шереметьево усилили контроль для пассажиров, прибывающих из-за рубежа. Как сообщили в пресс-службе авиагавани, это привело к увеличению времени прохождения всех необходимых процедур после прилета. При этом в аэропорту уточняют, скопление пассажиров не связано с введением временных ограничений на полеты. Пассажиры внутренних рейсов и вылетающие из Шереметьево обслуживаются в обычном режиме. Ространснадзор начал мониторинг текущей ситуации в аэропорту. Широкий максимум метеорного потока майские аквариды наступил в ночь на понедельник. Он продлится до 10 мая. В ближайшие дни можно будет наблюдать 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе Московского планетария. Майские аквариды – ежегодный поток метеоров из созвездия Водолея. Максимум ожидается в ночь на 6 мая. Лучше всего метеорный поток виден из южного полушария Земли, но россияне тоже смогут наблюдать это событие. Самое удачное время – предрассветные часы. Эмили Блант и Стэнли Туччи получили собственные звезды на Аллее Славы в Голливуде. Церемония прошла в Лос-Анджелесе, и актерам достали звезды под номерами 2841 и 2842. Эмили Блант посетила церемонию со своим мужем, актером и режиссером Джоном Красински. Стэнли Туччи тоже пришел с супругой Фелисити Блант, старшей сестрой Эмили. Поддержать коллег пришли Мэрил Стрип, Роберт Дауни-младший, Мэтт Дэймон, Дуэйн Джонсон и не только. Они произнесли речи в честь актеров. Добавлю, что церемония была посвящена мировой премьере фильма «Дьявол носит Прада 2». Сиквел вышел спустя 20 лет после оригинала. В конце выпуска курсы валют на сегодня. Доллар подешевел 74 рубля 80 копеек. Евро в плюсе 88 рублей 64 копейки. В Москве 10 часов и 3 минуты. Далее на Европе Плюс Саша Гордеев. Всем легкого понедельника.

0: по-майски продвигаемся далее в этот понедельник. Отдыхаем практически кто как может. Даже, может быть, на работе как-то расслабленно себя люди чувствуют сегодня. Но лучшая музыка в этом только помогает, способствует. Так что продвигаемся далее вместе с Offenbach, Miles Away. И дождемся Вани Дмитриенко. Ртуть совсем скоро.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синемапарк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
4: Европа Плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
7: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый BLG – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б. BLG – надежность в движении.
8: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Серьезная вещица ртуть в 10 часов и 34 минуты по Москве. Продвигаемся далее в майском режиме. Лучшая музыка с нами. Будем прогревать обстановку в ближайшие минуты вместе с Бруно Марсом. Услышим I Just Might и Post Malone тоже здесь. Cold через пару минут.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, днем до плюс 18 градусов.
3: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
4: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» – официальный дилер, шоссе космонавтов 316В.
5: Внимание! В Перми работает специализированный супермаркет товаров для праздников – по

0: хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
1: Дафавто 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в Дафавто 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
2: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. Ловите в это время Маранди, Save Me. Purple Disco Machine, All My Life. Fast Boy тоже здесь. This Feeling. В общем, отлично проведем время. Скоро стартуем. Нон-стоп. Это

0: Джирупной колонке.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу плюс.
4: Окей, включаю радио Европа плюс.
5: Сейчас как сотрудников ищете?
6: Хотела найти повара? Нашла. На ХХ.ру.
7: 63 миллиона соискателей по всей России. ХХ.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8.09.2025 года. 0+.
8: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте «Авокадо Хас Самокат» и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. «Самокат».
9: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
10: Звук.

0: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» УГРН 111-7766-89840. Город Москва.
1: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
5: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
6: Европа+.
7: Девять музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: проще. Это певица Ёлка на Европе Плюс. Недавно, кстати, приходила в гости к бригаде У. Если кто-то пропустил, можно посмотреть, как это было. У нас на сайте полная видеоверсия есть. europaplus.ru. Заходите, проще некуда. Так что welcome. Все там найдется. Пока же тоже не будем усложнять. Слушаем лучшие хиты без остановок. Впереди у нас Ivy David Guetta, Subhanova Love. И дождемся Медузы Don't Wanna Go Home. Совсем скоро.
1: Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще надо...
1: Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16. В субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире. Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Привет! Ты проснулся?
5: Ну да.
4: Мы разбудим тебя.

0: 7.35 на Европе плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
2: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Пермь героев Хасана, 76. Звоните 246-26-06. Чанган.

0: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Итальянское трио «Медуза» на Европе Плюс «I don't wanna go home». Да, ритмично продвигаемся далее в этот понедельник. Домой идти, конечно, не хочется. Погода отличная, так что если у кого-то получается погулять сегодня, вам везет, конечно же. Ну, а у нас получается ставить вам лучшую музыку. Впереди Дамиана Дэвид, услышим «Next Summer» и дождемся Мотен. Намек на нас совсем скоро.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермьглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, днем до плюс 18 градусов.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Реклама. Зарабатывать по пути – это зарабатывать, не меняя планов, в любое удобное время. Сервис «Максим». Доход для водителей по пути. Регистрируйся в меню приложения «Максим». 0+.
7: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень – 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу «Рокет топливо». В кофе – идеально. В кашу – легко. Протеин. Новое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
8: Это брусника виновата, что вы потерялись в собственной квартире. Потому что купили в два раза больше, чем хотели. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
9: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
10: FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: крепче, прижимай поближе, без остатка раствориться.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа плюс. Да, побольше классных хитов заряжаем в ближайшие полчаса на Европе плюс. Это нон-стоп с нами.

0: многих ваших любимых песен на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
1: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Зиверт, Леонид Агутин, Анна Асти и специальный гость группы «Кино». Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
4: Звук.

0: ладно, с Прайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 111-776-89-840. Город Москва.
2: Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Уже в кино.
5: Я больше не дерусь.
6: Что ты за трус такой?
4: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
7: Какой план?
5: Разбить ему морду.
7: Хороший план.
4: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
8: Категория 18+.
9: Скачивай мобильное приложение Европы Плюс.
10: Больше хитов, больше музыки в твоем смартфоне.
9: Никаких ограничений и полностью бесплатно. 12+.

0: Day. Классный трек от Леони и Калум Скотт на Европе Плюс. Если нравится, не забудьте поддержать, конечно же, в нашем чарте Еврохит ТОП 40. Все там началось по новой, так что до пятницы есть время, чтобы проголосовать. europaplus.ru. Заходите, пока же послушаем песню, которая уверенно продвигается сейчас в направлении вершины нашего Еврохита. Это BTS, Swim и Alex Warren. Совсем скоро Fever Dream на Европе Плюс.
1: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «Oh My Crab».
2: Реклама.
3: Дафавто 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в Дафавто 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
4: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ру. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ру. Выбирай сердцем.
7: 18+.
8: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-2.

0: Плюс. 12 плюс.
1: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701. Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: Ведь ясно, не проби плюс, и Swim. Ну, открывать купальный сезон пока еще рановато, наверное, хотя с учетом теплой погоды, которая нам обещает в ближайшие дни, все вполне возможно. Так что будем прогревать обстановку и горячими хитами тоже. Впереди у нас Yearbox, слышим Graceland, и через пару минут суперхит от Sombra 12 to 12. Дождемся.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду, днем до плюс 18 градусов.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «ЗЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
1: Реклама.
6: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
7: Шары, ленты, мягкие игрушки, праздничная атрибутика и упаковка. В подарочном мире этого всегда много. К майским праздникам полная готовность с магазином «Подарочный мир». Приезжайте. Пермь, Парковые 45В.
8: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
9: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейдин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс, официальный дилер, шоссе Космонавтов, 316В.
10: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
11: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Gearbox на Европе Плюс. Такой бодрящий трек Graceland. Ну, если нужно побольше бодрящих танцевальных хитов, всегда можно зайти к нам на сайт europlus.ru, включить подкасты Residence, Top Club Chart. В любое время welcome. Заходите пока же. Движемся к финалу часа вместе с Алекс Кёберн. Услышим Under и Кайли Минок. Тоже с нами. Lights, Camera, Action. Совсем скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется
2: в отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, Майское У с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
3: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он,

0: Майское У на Европе Плюс. Реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
3: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
5: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите «Карсил». «Карсил» добавляет печени сил.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам перекрытия.

0: или заказывай доставку.
1: А вот аргументы перекресток. ОГРС 120-770-03-44-93. Москва, улица Средняя Третьяковская, дом 28, строение 4.
2: От сценариста приключения Паддингтона 2.
3: Это волшебное дерево.
4: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
2: Вверх по волшебному дереву. В кино 7 мая. 6+.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.
6: Европа Плюс. Лучшие мировые.

Wonder, красивый вокал от Алекс Хэбберн в финале этого часа на Европе Плюс. Дальше продвигаемся тоже красиво, не скучно. Много классных хитов будем заряжать в часе новом, так что оставайтесь поблизости. Всем хорошего дня.

0: На Европе Плюс в этот час новости с нами Анна Лукина. Аня, добрый день.
1: Добрый день. Трамп объявил об освободительной операции в Ормузском проливе. Россияне переключились на горящие путевки. И треть пермяков планирует выезд на шашлыки в майские праздники. Далее подробности. Дональд Трамп объявил о начале освободительной операции в Ормузском проливе. В соцсети он написал, что страны всего мира попросили Вашингтон освободить их заблокированные корабли из-за конфликта с Ираном. Спецоперация США называется «Проект Свобода». Трамп заявил, что американские военные обеспечат безопасный проход судов, а если кто-то попытается им помешать, Америка применит силу. По данным Центрального командования США, в операции будут участвовать более 100 самолетов и беспилотников, а также около 15 тысяч военных. Спрос на горящие туры на майские праздники у российских туристов вырос примерно на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает РИА Новости. Интерес к таким предложениям остается высоким, однако рост оказался умеренным. Аналитики связывают это с небольшой продолжительностью праздников. Чаще всего горящие туры выбирают по направлениям Турции, Египта, Абхазии, также популярны страны Азии, Китай и Вьетнам. Кроме того, туристы стали чаще бронировать горящие туры внутри России на майские праздники. В Перми отопительный сезон могут завершить в ближайшие дни. Об этом пишет новый компаньон со ссылкой на городской департамент ЖКХ. В ведомстве пояснили, что решение примут при устойчивой среднесуточной температуре выше плюс 8 градусов в течение 5 дней подряд. Точную дату определят в первой половине мая, после чего начнется поэтапное отключение тепла. Треть жителей Перми планируют выезд на шашлыки в майские праздники. Согласно результатам опроса от Superjob, 27% опрошенных намерены самостоятельно готовить шашлык. 3% планируют посетить мероприятие у друзей или родственников, а 3% совмещают оба варианта. Мужчины чаще выражают желание жарить мясо. В предпочтениях пермяков лидирует шашлык из свинины. На втором месте ассорти из различных видов мяса, а на третьем – курица. В завершении выпуска информации о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Перми переменная облачность, без осадков, на термометре плюс 17, плюс 20 градусов, юго-западный ветер до 5 метров в секунду. На Европе Плюс стартует Пермь онлайн. Встречайте Алексея Мартина.
0: Две минуты четвертого в Перми. Продолжаем с вами отдыхать в этот понедельник. На улице прекрасная теплая погода, поэтому и хиты становятся прекраснее в разы. Их будем слушать в этом часе довольно много, но и подарков тоже будет. Ближе к финалу этого часа в 15:35 мы сыграем голодные игры. На кону будет пару... Ну, нет, ладно, давайте сертификат на роллы, чтобы было так вкуснее, да? Прямо сейчас можно набирать 207-09-57, если хочешь сыграть в кинокайф и выиграть приглашение на предпоказ триллера «Опасные отношения». 207-09-57. Звони, если хочешь в кино. Из музыки послушаем рекап и «Sophie and the Giants» «All Night». Появится «David M's Rain Dance». Еще раньше «Lost Frequencies Reality». Двести семь ноль девять пятьдесят семь. Кинокайф впереди.

0: Кинокайф на Европе Плюс.
1: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
2: Не сдерживай себя!
3: Опасные отношения. Смотри первым.
4: 9 минут 4-го в Перми. Ребята, уже 14 мая на экраны всех кинотеатров выходит триллер «Опасные отношения». Мы же пойдем на этот фильм первыми 13 числа в Синема-парк «Семья». К нам пытается присоединиться сейчас Женя, который находится в Жибреях по работе. Жень, привет тебе. Привет.
5: Всем привет, прекрасного дня всем.
4: Супер. Вопрос довольно простой, особенно если ты любишь эту актрису. Так, ну, кто сыграл главную женскую роль в фильме? «Опасные отношения», естественно. Самара Уивинг или Марго Робби?
5: Самара Уивинг.
4: Самара Уивинг, наверное, говорит он. Они, конечно, похожи вместе с Марго Робби, ну, чисто внешне. Но Самара Уивинг топ. Я лично люблю эту актрису. И ты, красавчик, молодец, справился точно, точно. 13 мая отправляешься вместе с нами на «Кинокайф. Опасные отношения». Я тебя поздравляю.
5: Круто, спасибо.
4: Ребята, ну и вас мы приглашаем, конечно же, 13 мая в Синема-парк «Семья». Кто готов выиграть очередную пару приглашений, завтра это можно будет сделать. Просыпайтесь пораньше и попробуйте в 8.35 или в 15.10 забирайте свою пару приглашений. Пока же послушаем «Pay to Exist» от Brack 60N прямо сейчас.

0: Да-да-да, впереди будет еще больше хитов, но еще и звезды послушаем. В понедельник, 4 мая, узнаем, что ждет нас в гороскопе. Перед этим Another Day in Paradise, Slider Magnet, Rain Dance от David Ems и I Don't Wanna Wait от Дэвида Гетты и One Republic. Дождись.
1: Реклама.
2: DAFAVTO 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в DAFAVTO 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
3: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Это брусника виновата, что вам одобрили квартиру мечты. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.

0: партнер Европа Плюс. 12+.
1: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
2: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
3: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: 4 в Перми, сегодня понедельник, 4 мая. Овны, постарайтесь избежать суеты и неразберихи, даже если вокруг все о чем-то будут переживать. Тельцы и многие представители знака получат отличные новости издалека. Близнецы, благодаря вашим усилиям решатся многие семейные вопросы. Раки, прежде чем браться за что-то серьезное, стоит посоветоваться с близкими. Львы, сегодня держите ушки на макушке. Девы, без долгих раздумий соглашайтесь на любые предложения этого дня. Весы, уделите время домашним делам, порядок в быту поднимет вам настроение. Скорпионы, сегодня рядом будут люди, которые знают, как поднять вам настроение. Стрельцы, если вы хотите сменить сферу деятельности, то сегодня представится такой шанс. Козероги, вы наконец получите заслуженные лавры за давно проделанную работу. Водолеи, не исключен разговор, который поможет по-новому взглянуть на проблемы. И рыбы, каким-то образом все внимание окружающих будет приковано именно к вам. Let me be at Second Voice уже в динамиках.
1: Гороскоп.
2: Пропустил в эфире? Ищи на europaplus.ru.

0: на Европе плюс.
1: 34 минуты 4 в Перми. Ну что вы, ребят, думаете, что мы вас оставим голодными? Никогда такого не бывает. Прямо сейчас можно выиграть сертификат на роллы, если ты готов это сделать. Звони, набирай 207-09-57. Мне по классике нужно 2 игрока. 207-09-57.
2: Прогноз погоды.
1: По данным Яндекс.Погоды, сейчас солнечный плюс 21. Завтра синоптики обещают переменную облачность. Ночью будет плюс 12-13. Завтра днем до плюс 22 градусов.
2: Европа плюс.
0: Больше хитов. Больше музыки.
2: Европа плюс.ру.

0: на Европе Плюс.
1: Спонсор игры – доставка роллов и морепродуктов «Омай Краб». ИП Гордеев Михаил Андреевич. УГРН ИП 323-595-800-014-143.
2: 41 минута 4-го. В Перми, ребят, наконец-то мы вернули голодные игры. Наконец-то! Каждый из вас может забрать сертификат на 2000 рублей на роллы «Омай Краб». И это... Ой, боже мой, как вкусно. Да. Мы попытаемся сыграть сейчас вместе с Кристиной. Кристина вообще в первый раз играет. Это класс. Кристина находится на работе в центре. Кристин, привет тебе. Привет.
3: Здравствуйте.
2: Тебе противостоит Юра, у которого уже был опыт игры в голодные игры. Юра на работе, на Пушкина. Юр, привет тебе.
4: Привет.
2: Но это не значит, что он знает абсолютно все слова мира, как ты понимаешь. Вот. Смотрите, мы играем в съедобное и несъедобное. Задача простая. На мои зачастую непонятные слова говорить, что съедобно, а что нет. Если вы где-то ошибаетесь, такое, вероятно, произойдет. Ход приходит к сопернику. Соперник ошибается, обратно возвращаемся к вам. И так до тех пор, пока не закончится 30 секунд. Кто в финале 30 секунд остается, тот и победил. Кристин, начнем с тебя. Ты первой дозвонилась. Готова?
3: Да, готова.
2: Все, соберись, все будет супер, я в тебя верю. Первое слово для тебя сегодня – Баттимер. Баттимер – это съедобно, нет?
3: Несъедобно.
2: Абсолютно верно, ирландский географ такой. Залюк.
3: Съедобное.
2: Да, блюдо марокканской кухни. Дзукотто.
3: Съедобное.
2: Да, грёстль.
3: Тоже съедобное.
2: Шаван.
3: Нет, несъедобное.
2: Чикунгунья.
3: Съедобное.
2: Нет, это вирус. Переходим к Юре. Юра, Дитмарс.
4: Нет, несъедобное.
2: И такое бывает. И такое бывает. Дитмарс – это российский картограф. Боже мой, как же повезло Юре и как же чуть-чуть не повезло Кристине с этим, с этой чикунгуньей, с этим вирусом. Ну, ход перешел к Юре, Юра дал верный ответ, и по нашим правилам Юра забирает сертификат на 2000 рублей на роллы «Омай Краб». Юра, я тебя поздравляю.
4: Ура, ура, спасибо.
2: Не хочешь поделиться с Кристиной? Ну, так просто, на всякий случай, как это.
4: Есть с кем поделиться.
2: Ну, тогда надо просто удачи пожелать Кристине, чтобы все получилось. Супер. Кристин, ну не расстраивайся, ладно?
3: Ну, бывает, ладно.
2: Бывает. Ничего страшного. Мы только-только начинаем разыгрывать роллы, и у тебя появится шанс, например, завтра дозвониться в голодные игры и наверстать упущенные ребят. И у вас этот шанс есть. Завтра разыграем новый сертификат на 2000 рублей на роллы «Омай Краб». В общем, кайфаните, покушайте вкусно.

0: Европе плюс. Да, 51 минута 4 в Перми. Дальше будет больше китов, больше музыки. Но уже вместе с Алексом Мануиловым, который минут через 9 придет к тебе в динамике. До финала этого часа Нелли, Келли Роланд, Дилемма и All Night, а три хаба и Sophie and the Giants, дождись. И обязательно куда-нибудь выберись в эту прекрасную пермскую погоду.
1: Реклама. Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
2: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
3: Уже в кино.
4: Я больше не дерусь.
5: Что ты за трус такой?
3: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
6: Какой план?
3: Разбить ему морду.
6: Хороший план.
3: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
2: Категория 18+.
7: Муз-ТВ представляет. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. Тима Билан, Ева Польна, Ваня Дмитриенко, Мари Краймбрери. Окажись там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
8: Европа+.ру.
9: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: не затейливо, но цепляющий. Мне кажется, из той категории хитов, которым проникаешься, может быть, не сразу, а потом со второго, с третьего и так далее прослушивания. Хушерри Солта на Европе с Джамайкан или еще проще в скобочках Бам-Бам. Трек, который уже засветился в некоторых чартах, причем на самых высоких позициях. Теперь ждем в нашем Еврохит Топ 40. Ну, ближе лета, больше летних хитов в чарте. По-моему, все логично, все закономерно. Всем привет, отличного понедельника с Европой Плюс. Меня зовут Алекс Мануилов, а на подходе Эбен, впереди Maroon 5, будет обязательно Ava Max.
1: Привет! Ты проснулся?
2: Ну да.
1: Мы разбудим тебя.

0: 7.35 на Европе плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
0: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
3: Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый ГАК – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Маршала Жукова, 51.
4: С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
5: Больше хитов, больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
7: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: три года вела переговоры, чтобы использовать Insomnia. Она достигла своего, добилась результата положительного, в отличие от многих других артистов, которым Faceless так и не дали разрешения. И, кстати говоря, New Religion сейчас номер один у нас в чарте в Еврохит ТОП 40. До пятницы будет именно так и никак иначе.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на Капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Реклама.
7: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень – 70 граммов чистого белка. Это не просто молоко, это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет-топливо. В кофе – идеально, в кашу – легко. Протеиновое молоко – бомбар. Все, что нужно от молока и даже больше.
8: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Пермь героев Хасана 76. Звоните 246-2606. Чанган. Инжиниринг эмоций.
9: Как разойдутся ваши дороги после выпускного? Большой вопрос. А до праздника путь лежит в подарочный мир. Огромный выбор шаров, лент и атрибутики для создания яркой атмосферы. Подарочный мир. Пермь. Парковый 45В.
10: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в Восток Моторс. А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. Восток Моторс. Официальный дилер шоссе Космонавтов 316В.
11: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: только в личке.
1: Все ссылки на europaplus.ru.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: Пятерочка за 30 минут доставит все к майским праздникам. Со скидками до 40%. Долгожданные майские с быстрой доставкой.
4: Пятерочка выручает!
3: Продавец ООО «Агроторг». ОГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в мобильном приложении «Пятерочка» 12+.
5: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
3: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-92-50. 0+.
7: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
8: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
9: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля в кредит и оформления автокредита. Кредит предоставляется ПАО «Сбербанк». Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Наличие шашлыка зависит от наличия шашлыка. С шашлыком поможет «Магнит-доставка». -35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
11: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185, ОГРН 102-230-15-98-549, категория 6+.
12: Сейчас как сотрудников ищете?
13: Хотела найти повара? Нашла на хх.ру.
14: 63 миллиона соискателей по всей России. хх.ру. ООО «Хэдхантер». ОГРН 106-776-190-68-05. Москва. Не гарантирует наличие подходящих резюме. Данные на 8-9-2025 года. 0+.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Справедлив Ваня Дмитриенко на Европе Плюс. Всем привет и отличного понедельника. Сегодня 4 мая. Кто-то еще на майских каникулах, кто-то уже на работе вместе, но в любом случае мы вместе, и это здорово. А вот на горизонте уже именно они, так, Чен Сера, Миша Миллер, это Алан Уокер, Адам Ламберт. Алан Ламберт оценил его на вокальные дюжины данные в 4 октавы. Не просто цифра с потолка, а бы кого, как ты понимаешь, вокалистом группы Queen не возьмут. Это факт.
1: Победитель будет один. Таков закон голодных игр. Слушай Европу Плюс Пермь и выиграй сертификат на роллы. Будни 15.35. Голодные игры на Европе Плюс. С 4 по 29 мая. Подробности в группе Европа Плюс Пермь ВКонтакте. Для лиц старше 12 лет. Спонсор игры — доставка роллов и морепродуктов «О Май Краб». Весна – время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый «Джили» – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу: Камская долина, Спешилова, 107Б. Европа Плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
2: Бизнес с характером живет в Перми. Народная премия 59.ru. Выбирай лучших. Выдвигай любимый ресторан, клинику или автобизнес. Тех, кому доверяешь. Заходи на сайт народной премии 59.ru. Выбирай сердцем. 18+.

0: 89.4 FM. 89.4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
1: Европа Плюс. Лучшие места.

0: новый хит от примерного семьянина и артиста образцового показательного поведения. Впереди он, Алекс Уоррен. Ждем на Европлюс Fever Dreams.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ-Дом-Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Реклама.
7: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: Это брусника виновата, что гости перестали уходить вовремя. Потому что ваша терраса стала главным магнитом для друзей. Во всем виноват застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
10: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
11: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Больше хитов.
14: Больше музыки.
15: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми. 219-5701. 219-5701.
16: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. И уже в самые ближайшие ждем Софи and the Giants. Сказали, как отрезали. Shut up and dance. Калвин Харрис, Джон Ньюман. Артисты, профессионалы экстра-класса. Впереди Blame. Blame out on the night. Появится Брак Сэпстиен и дебютный сингл Paid to Exist.

0: Жирумы колонки.
1: Алиса.
2: Маруся.
1: Салют.
3: Включи Европу Плюс.
4: Окей, включаю радио Европа Плюс.
5: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником, подготовленный для России, подогрев руля и передних сидений, безопасный кроссовер, высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6 сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
6: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
7: Всем привет! На связи Сергей Рубцов, директор по операциям и продажам «Перекрестка». И да, у нас опять движ.
8: Ты как

0: Сберпрайм.
1: ООО «Звук» 12+. Подробнее о покупке Сберпрайм на sberbank.com. АО «ЦПЛ» ОГРН 1-111-776-89-840. Город Москва.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Если каждый день платить приложением Яндекс.Пэй, то кэшбэк тут же возвращается баллами. Плюсы, чтобы такси и еда могли стоить всего 1 рубль. Привычные траты, ежедневная выгода. С приложением Яндекс.Пэй.
4: В рамках акции с 28 мая 2024 года по 31 декабря 2026. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Нужна подписка Яндекс Плюс. 1 балл, 1 рубль. Скидки при использовании в сервисах Яндекса. Подробнее на сайте ya.cc/ss. Есть ограничения. 0+.
5: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
6: Это волшебное дерево.
7: Вы хотите посетить все миры, найти заклинание?
8: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
9: После майских застолий и шумных гуляний печень просит особого внимания. Зайдите в аптеку и купите Карсил. Карсил добавляет печени сил.
10: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
11: Тот самый завтрак, который точно поднимет настроение. Знаем и доставляем. Заказывайте авокадо Хас, самокат и другие продукты в нашем приложении. Привезем с бесплатной доставкой от 15 минут. Самокат.
12: ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-78-47-26-16-02. 6+.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.

Европа. Плюс.

0: Москве. Меня зовут Алекс Мануйлов. Всем отличного понедельника. Идем дальше. Идем только вперед.
1: Реклама. Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение Максим.
2: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
3: Новости авторынка Перми. 10 хавейлов по себестоимости каждую неделю в «Восток Моторс». А также дилер обещает 3 года ТО бесплатно, скидка за трейд-ин и 100 литров топлива в подарок. «Восток Моторс» – официальный дилер шоссе

0: Крабом. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Весна. Время перемен и новых впечатлений. Когда хочется больше движения, больше улыбок и новых дорог. Возможно, сейчас самое время задуматься о новом автомобиле. Новый BLG – как ощущение новой истории за рулем. Комфорт, уверенность и удовольствие в каждом километре. Приезжайте в «Автопрестиж» и познакомьтесь с автомобилем лично. Ждем вас по адресу. Камская долина, Спешилова, 107Б. BLG – надежность в движении.
2: FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
3: Европа Плюс. Лучшие мировые.

0: хит от Тедис Мимс. Ждем в ближайшие минуты Mr. Know It All.
1: Прогноз погоды.
2: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22.
3: Смотри лучшие фильмы первым. Вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
4: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
3: Но иногда это жизненно необходимо.
5: Не сдерживай себя!
4: Получается, ты обманывала меня?
6: 13 мая. Синема-парк «Семья».
3: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
6: Забери свой билет в кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Реклама.
9: Внимание! В Перми работает специализированный супермаркет товаров для праздников по

0: OMICRAB.PM. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Фегердиев Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-014-143.
1: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки Чанган в наличии. CS-35 Max, полноприводный Uni-S, CS-75 Pro и гибридный Dipal G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового Чанган уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Перим Героев Хасана 76. Звоните 246-2606. Чанган. Инжиниринг эмоций.
2: Фокусируйся на важном. В клинике 3Z высокие стандарты и коррекция зрения по современной технологии Клиар. Не соглашайся на меньшее, ведь клиник много, зрение одно. 3Z. Видимся здесь. Подробности на сайте 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Стоп! Если считаешь суточную норму белка, обычное молоко не прокатит. Предлагаем новый уровень. 70 граммов чистого белка. Белка. Это не просто молоко. Это питание для мышц и энергия на старт. На вкус, как традиционное, по составу рокет топлива. В кофе? Идеально. В кашу? Легко. Протеиновое молоко «Бомбар». Все, что нужно от молока и даже больше.
4: Больше хитов. Больше музыки. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.

0: плюс Bruno Mars. 12 недель у нас в Еврохит Топ 40. Сейчас 6 место. Хотя еще совсем недавно Bruno был выше всех. Да, он ушел с вершины, но обещал вернуться. Возможно, кстати, уже в эту пятницу. Еврохит Топ 40. Алекс Манойлов. Дебют недели. Елка проще. Может, проще надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером 1 Bibi Rexha и Faceless New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
1: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте Еврохит ТОП 40. Подробности на europaplus.ru. Реклама.
2: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
3: Взломать сейф в бригаде У непросто. Но с Озонбанком просто получить выгоду. 10 тысяч рублей на карту. Подробности на europaplus.ru. 18+. А чтобы получить еще больше выгоды, расплачивайтесь картой Озонбанка где угодно и забирайте миллионы товаров на Озон всего за 1 рубль.
4: Где угодно на территории Российской Федерации и в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». О, Озонбанк. Товары за рубль на Озон можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта клиентских правил».
5: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один и выбор миллионов покупателей. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 70 видов стейков. Гарантия качества, подтвержденная признанными экспертами.
7: Подоле трат в кошельке покупателя в категории шашлыки по итогам исследования Рамирска. Панель за 2025 год. В ленте.
8: Обновленный Havail M6 создан из преимуществ. Практичный и просторный, с вместительным багажником. Подготовленный для России. Подогрев руля и передних сидений. Безопасный кроссовер. Высокопрочный кузов, 4 подушки безопасности и система курсовой устойчивости 9-го поколения. Камера заднего вида обеспечит удобство при любых маневрах. Havail M6. Сделан в России. От 2 миллионов 49 тысяч рублей.
9: Цена автомобиля Havail M6 механической коробкой передач 2026 модельного года. Не является офертой, действует с 1 мая 2026 года. Подробности уточняйте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
11: И время, и деньги, и бонусы. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней. Оплачивайте покупки и получите 3000 бонусов «Сбербизнес Спасибо». Развивайте свой бизнес и открывайте новые возможности вместе со Сбером. Срок акции с 16 февраля до 31 мая 2026 года. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
13: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге, высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
14: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
15: Уже в кино.
16: Я больше не дерусь.
17: Что ты за трус такой?
16: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
17: Какой план?
16: Разбить ему морду.
17: Хороший план.
16: В спортивной драме. Нет. Бой со зверем. Уже в кино.
18: Категория 18+.
19: Европа

эфире 19 часов. На Европе Плюс новости, с вами Анна Лукина. Здравствуйте. Россиян предупредили о контрафактных криптокошельках. Парма не пробилась в полуфинал Единой лиги ВТБ. И в Южной Корее прошел чемпионат по дневному сном. Об этом и не только. Далее. Новые торговые ограничения, введенные администрацией Дональда Трампа, это удар по всей Европе. Об этом заявил канцлер Германии Фридрих Мерц. По словам политика, еще в августе прошлого года стороны договорились о заключении таможенного соглашения. Однако Евросоюз до сих пор не подписал документ, выдвигая все новые условия. Как подчеркнул Мерц, США уже готовы к сделке, а европейская сторона нет. При этом он призвал не драматизировать ситуацию и выразил сдержанный оптимизм. На рынке аппаратных криптокошельков растет доля контрафакта. По оценкам экспертов, сейчас она составляет около 5-7% и будет увеличиваться. Эксперты предупреждают о продаже устройств с заранее заданной сид-фразой. Если использовать такой кошелек и перевести на него средства, злоумышленники получат к ним доступ, пишет газета «РУ». Визуально определить взлом сложно, подделывают даже упаковку. Специалисты рекомендуют покупать устройства только у официальных дистрибьюторов. В Перми на время репетиции Парада Победы изменят движение автобусных маршрутов. Как рассказали в Дептрансе, ограничения будут действовать 7 мая с 19 до 23 часов и 8 мая с 20 часов. Автобусы номер 10, 14, 33, 50, 51, 52, 60 и 81 направят в объезд центральных улиц. Маршруты номер 7 и 41 сократят до остановки улицы Попова. Также со 2 по 11 мая временно перенесут остановку ПНИПО на Октябрьской площади из-за подготовки праздничной сцены. Баскетбольная команда «Локомотив Кубани» из Краснодара вышла в полуфинал Единой лиги ВТБ после убедительной победы над пермской «Пармой» в серии со счетом 3-0. В полуфинале Единой лиги ВТБ краснодарцы сразятся с ЦСКА, который ранее одержал победу над «Енисеем» из Красноярска. Главный тренер «Бетсити Пармы» Евгений Пашутин поблагодарил болельщиков за поддержку, а спортсменов за самоотдачу и самоотверженность. В столице Южной Кореи прошел чемпионат по дневному сну. Жители Сеула соревновались в том, кто сможет лучше спать, несмотря на шум и другие помехи. В мероприятии приняли участие 170 человек. По правилам конкурса участники должны были прийти уставшими, сытыми и в костюмах. Лучше всех поспал 80-летний пенсионер. Зрители также выбрали самый необычный костюм. Приз получил участник в образе Винни-Пуха. В завершении выпуска информация о курсе валюты и погоде. Доллар сегодня стоит 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей 64 копейки. Сегодня в Перми малооблачно, плюс 18 градусов, ветер юго-западный до 5 метров в секунду. Далее на Европе Плюс больше хитов, больше музыки вместе с Алексом Амином.

0: заморжавшей BTS с хитом Swim с их нового альбома, который вышел 20 марта. Ну, свежачок. Long Play уже стал номером один от Австралии до Бельгии, от Новой Зеландии до родной для BTS Южной Кореи. 17:21 в Москве. Это Европа Плюс, и я Алекс Мануйлов. Всем легкого понедельника под лучшие хиты.
1: Смотри лучшие фильмы первым вместе с Европой Плюс. Говорят, что лучше не вмешиваться в чужие отношения.
2: Ты правда хочешь услышать, что я думаю про тебя?
1: Но иногда это жизненно необходимо.
3: Не сдерживай себя!
2: Получается, ты обманывала меня?
4: 13 мая. Синемапарк «Семья».
1: Самара Уивинг и Джейсон Сигел в триллере «Опасные отношения».
4: Забери свой билет в Кинокайфе на Европе Плюс Пермь.
1: Для лиц старше 18 лет.
5: Реклама.
6: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
7: Информационный сервис «Услуги оказываются перевозчиками». 0+.

OMICRAB! Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. В Эгерде Михаил Андреевич, ОГРН 323-595-800-14-143.

0: партнер Европа Плюс. 12+.
1: Открытие продаж нового дома в историческом центре. Настоящее искусство не требует громких слов. Достоевского, 16, от группы «Дипломат». Тихий адрес в большом городе.
2: Специализированный застройщик Достоевского, 16. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас все долгожданные новинки «Чанган» в наличии. CS-35 Max, полноприводный Юни-С, CS-75 Pro и гибридный Дипал G318 на пневмоподвеске. Станьте владельцем нового «Чанган» уже сейчас. Приезжайте в ДАФАВТО. Пермь, Героев Хасана, 76. Звоните 246-2606. «Чанган». Инжиниринг эмоций.
4: Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
5: Европа Плюс. Лучшие

0: Такое вот ямайское настроение. Сразу представляешь себя где-то вот в другой части света за тысячи километров. Джамайка или просто бам-бам. Не знаю, мне кажется, бам-бам даже больше подходит. Хотя это название стоит в скобочках. Джамайкан бам-бам на Европе с Кружелли Солто. Дальше больше хитов, больше музыки. Впереди Эбон, Two Colors, Али Фарбен и его Body Talk на подходе. Но сначала...
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска АО СЗ «Пермглавснаб».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22.
4: Что у нас по курсу, дорогая?
5: Отличная возможность, капитан. Купить квартиру с полной отделкой в ЖК на капитана Пирожкова.
4: Вижу снижение ставки по семейной ипотеке.
5: А еще рассрочку и скидку с каждого квадратного метра.
4: Звоним 248-40-49.
5: Застройщик ООО «СЗПГС». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Узнайте все условия кредита в разделе «Новостройки» на сайте permglavsnap.ru. Не оферта. Кредитор ПАО «Сбербанк».
6: Реклама.
7: Поездки в пригород и по межгороду – это Максим. Проверь, какая низкая цена. Скачай приложение «Максим».
8: Информационный сервис. Услуги оказываются перевозчиками. 0+.
9: С каждым днем все теплее. Значит, скоро встречаемся на летнике «Опера Лаунж». Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
10: Слышите? Весна бонусов в парке Горького. С 15 апреля по 1 июня пополните карту парка на сумму от 5000 рублей и получите столько же бонусов в подарок. Пополняйте весной, катайте все лето. Подробности на parkperm.ru.
11: ДАФАВТО 30 лет. В наш праздник для вас джили от 2 499 990 рублей. Действуют выгодные условия по автокредиту без первоначального взноса и ценные подарки каждому покупателю. Звоните в ДАФАВТО 246-2606. Приезжайте. Бродовский тракт 15. Ждем вас.
8: Кредитор ПАО «Совкомбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте совкомбанк.ру.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: OMICRAB.M. Заказывайте авторские роллы с быстрой доставкой на сайте omicrab.ru или по телефону 248-59-55. Бэгер Михаил Андреевич. ОГРН 323-595-800-014-143.
1: Рекламная служба в Перми. 219-5701.
2: Европа Плюс. Лучшие мировые фильмы.

0: московского времени. Да, до конца часа остается несколько минут. Никакой тишины, разумеется, у нас не намечается. И буквально через парочку минут с нами уже Майли Сайрус. Ждем End of the World.
1: До отпуска длинные ночи. Пройди тест-драйв и поедешь в Сочи. На море с кроссоверами Amoto C5 и JQJ6. До 15 мая пройди тест-драйв новых Amoto C5 и JQJ6 и участвуй в розыгрыше поездки в Сочи и других крутых призов. Выбери свой автомобиль. Amoto C5 – это будущее, стиль и инновации. JQJ6 – компактный кроссовер, всегда готовый к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoto.ru и jq.ru.
2: Ничего не грузится? Не беда. Чат с Алисой AI в белом списке и работает даже при ограничениях сети. Генерируйте тексты и идеи, разбирайтесь в сложных темах, редактируйте и оживляйте картинки в приложении Алиса AI. Возрастное ограничение 0+. Приложение работает при ограничениях мобильного интернета. Реализация зависит от оператора. Читайте условия на сайте yandex.ru/legal/alisachat.
3: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
4: Это волшебное дерево.
5: Там наверху рождаются и исчезают целые миры. Их множество.
6: Эндрю Гарфилд, Клэр Фой, Ребекка Фергюсон. «Вверх по волшебному дереву». В кино 7 мая. 6+.
7: Майские без продуктов.

0: остаются майскими без продуктов. С продуктами на майские поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
1: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
2: Муз-ТВ представляет премия Муз-ТВ 2026 «Движение». «Движение». Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь рождаются тренды и премьеры, которые становятся хитами. Здесь топовые исполнители на одной масштабной сцене. А Насти, Сергей Лазарев, Зиверт, Айсгергерт, Люся Чеботина. Окажись там, где рождается «Движение». 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
3: В Яндекс.Лавке есть мясо, лимонады, овощи и готовая еда для ваших майских, какими бы они ни были. Домашние с дождем или пикниковые у мангала. Планы меняются, но нужное всегда под рукой с доставкой из лавки от 15 минут.
1: Доставку осуществляют партнеры сервиса Яндекс.Еда. ООО «Яндекс.Лавка». Город Москва. ОГРН 118-774-647-9250. 0+.
2: Седан или кроссовер? Иногда выбор проще, чем кажется. Только до конца мая успейте купить премиальный кроссовер Cherry Tiggo 9 с выгодой до 600 тысяч рублей или технологичный седан Ariza 8 с выгодой до 476 тысяч. Остается только решить, что ближе именно вам. Заходите на cherry.ru и записывайтесь на тест-драйв у официальных дилеров.
1: Подробности у официальных дилеров или на сайте cherry.ru. Максимальная выгода действует при условии сдачи автомобиля по кредиту и оформления автокредита. Кредит предоставляется по Сбербанк. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru в разделе «Автокредит».
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
5: 12+. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Save the Night на Европе Плюс в конце этого часа. Ну что, понедельник вечера набирает обороты. Ну а где-то на Дальнем Востоке уже и ночь. Но тем не менее, мы вместе с лучшими хитами. Не пропусти свой любимый. Возможно, он будет уже совсем скоро на Европе Плюс.
1: Европа Плюс. Радио номер один.

0: Прямо сейчас, Игорь, привет, рассказывай, что нового.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Назначен новый в Рио Дагестана. Специалисты рассказали, кто попал в зону риска телефонных мошенников Май, и АвтоВАЗ повысил продажи своих автомобилей. Подробности далее. Владимир Путин назначил Федора Щукина в Рио главы Дагестана. Напомню, что ранее ушел в отставку Сергей Меликов по собственному желанию. Кандидатуру председателя Верховного суда республики на пост главы предложили представители региона. Президент охарактеризовал Щукина как порядочного, честного и принципиального человека, отметив, что ему удается работать бесконфликтно. Экс-кандидат в главы Магомед Рамазанов станет премьер-министром Дагестана. Меликов, по словам Путина, переходит на другую работу. Его заслуги учтут в дальнейшей карьере. Специалисты рассказали, кто попал в зону риска телефонных мошенников в мае. За первые три дня этого месяца мошенники пытались совершить почти 75 миллионов звонков. Пик пришелся на 1 мая. Главной целью стали люди от 35 до 44 лет, наиболее экономически активное население, сообщили аналитики. Чаще всего злоумышленники предлагали горячие туры и благоустройство дач. Более 17% звонков пришлось на Москву, около 7% на Краснодар, 6% на Петербург. А в Вологде женщине пытались дозвониться более 3500 раз. ИИ-сервис «Цифровой учитель» стал одним из самых популярных в московской электронной школе. С начала учебного года им воспользовались более 19 миллионов раз. Инструмент помогает ученикам лучше усваивать математику, английский язык, физику и информатику. Программа анализирует знания ребенка, определяет темы, где есть трудности, и предлагает упражнения для восполнения пробелов. По словам заммэра Анастасии Раковой, подобные технологии помогают сделать обучение более персонализированным. Благодаря сервису ученики уже смогли решить более 66 миллионов задач. АвтоВАЗ в апреле существенно повысил продажи. Всего продано более 31 тысячи автомобилей. Это на 12% больше, чем в марте, и на 4% больше, чем в апреле прошлого года. Лидером продаж остается «Лада Гранта» — почти 11,5 тысяч машин. Продажи «Веста» выросли на 30% до 6 тысяч автомобилей. Новая модель «Искра» впервые превысила 3 тысячи штук в месяц. Двое россиян получили в Китае награду «Лучший турист за спасение утопающего». Церемония прошла в Санье с участием официальных лиц. После того, как Павел и Александр помогли человеку, видео разлетелось по соцсетям и собрало множество положительных откликов. Павел назвал свой поступок совершенно естественным для человека в опасной ситуации. Администрация города пообещала и дальше поощрять подобные добрые дела. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 74 рубля 80 копеек, евро 88 рублей и 64 копейки. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Костя Фомин. Больше хитов и больше музыки. Всем отличного вечера.

0: думаю, что дедушки Озон, дядя Акчент и Маранди только рады новой румынской волне. Broken Heart только что для всех, кто вечер понедельника проводит с радиостанцией номер один в России. Здрасте, это Фомин. Ну, я сегодня буду поблизости где-то до полуночи, естественно, только с лучшей мировой поп-музыкой, отличным настроением и классной погодой, по крайней мере, в Москве точно. Сегодня, ну, просто лето, 26, по-моему, за окном. Надеюсь, что в твоем городе тоже с погодой все в порядке, ну и даю 100% гарантию, что с музыкой точно все в порядке. Что слушать? Мохамби и Hello, прежде Yardbox, суперхит Graceland.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
2: Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

0: прямо сейчас на Европе Плюс, если точнее, Лука де Григорио, Маттео Витали и Симона Джанни. Только что вместе они Медуза и классный трек Don't Wanna Go Home. Ну что, я думаю, что на этом музыкальная музыка, точнее танцевальная музыка не закончится, а музыки будет еще все больше и больше, потому что мы с вами уже, ну, наверное, приблизились к тому, что рабочий день для многих завершен. Если нет, обещаю помочь музыкально. Если завершен, обещаю помочь также музыкально. Впереди Джоэл Кори, Рэй и Дэвид Гетта, услышим Bad, но прежде Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Enya, Tini, We Pray. Супер-хит, который пропускать ни в коем случае не нужно.
1: Прогноз погоды.
2: Спонсор выпуска – группа «Дипломат».
3: По данным Яндекс.Погоды, сегодня ночью и завтра днем в Перми переменная облачность без осадков. Юго-западный ветер 3 метра в секунду. Этой ночью плюс 12 градусов, завтра днем до плюс 22.
4: Новый дом на проспекте Парковой, 24, от группы «Дипломат». Атмосфера тишины и семейного уюта. Заботливая инфраструктура рядом с домом. Школы и детские сады. Парк Балатова. Только в апреле двухкомнатная квартира 51,6 квадратных метра с выгодой 750 тысяч рублей. Дом сдается в следующем году. Группа «Дипломат.рф».
5: Застройщик ООО «СЗ Дом Учителя». Проектная декларация «Наш.дом.рф». Акция действует до 31 апреля 2026 года.
6: Привет! Ты проснулся?
7: Ну да.
6: Мы разбудим тебя.

0: 5 на Европе плюс. Докажи, что проснулся. Для пермяков старше 12 лет.
1: Реклама. С каждым днем все теплее, значит, скоро встречаемся на летнике Opera Lounge. Ужин на веранде, атмосфера, в которую хочется возвращаться. Бронь 204-02-24.
0: Европа плюс Пермь представляет 17 мая в Чайковском «Царь горы». Экстремальный забег на трамплин. Самые сложные 400 метров в твоей жизни. Вызов брошен. Хочешь стать царем горы? Регистрируйся на сайте skijumping.ru. 16+.
2: Уже никто не помнит, с чего началась эта битва.
3: Мой факт про курицу был первым.
4: Нет, сначала был мой факт про яйцо.
2: Рассудить их смогут только подписчики телеграм-канала Европа Плюс.
5: Выбирай мэра фактового зала в бригаде У. Утром по будням в 8:20 на Европе Плюс.
6: 89,4 FM. 89,4 FM. Рекламная служба. Телефон в Перми 219-5701. 219-5701.
5: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Амбри на Европе Плюс прямо сейчас. Ее давай не ждать, но подождать, если тебе хочется услышать еще больше хитов и еще больше музыки, точно придется. Буквально через пару минут до финала этого часа супер классный трек. Ну, мне кажется, практически икона Евроденса. Это Denzel и его You Spin Me Round. Но прежде Сабрина Карпентер, которая добралась до первой строчки авторитетного Еврохит Топ 40. Эспрессо. Оставайся с нами. Это Европа Плюс. Идем вперед. Реклама.
1: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега, в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
2: Уже в кино.
3: Я больше не дерусь.
4: Что ты за трус такой?
2: Дэниел Макферсон, Люк Хемсворт и Рассел Кроу.
5: Какой план?
3: Разбить ему морду.
5: Хороший план.
2: В спортивной драме. Бой со зверем. Уже в кино.
6: Категория 18+.
7: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
8: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Победитель Евроденса в финале этого часа на Европе Плюс — это Denzel и его You Spin Me Round. Впереди много хитов и будет совершенно другая музыка, которая тебе точно понравится. В общем, в новом часе для себя каждый кто-нибудь точно подберет что-нибудь хорошее, приятное. Оставайся с нами.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: новостями. Игорь Акулов уже в студии. Игорь, привет.
1: Костя, привет, всем добрый вечер. Вступили в действие новые правила обслуживания на АЗС. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. И о том, как посетить финскую сауну, не вставая с дивана, подробности далее. В Госдуме предложили автоматически обновлять данные плательщика за ЖКУ после смены собственника квартиры. Сведения о переходе права из ЕГРН предлагают направить в ГИС ЖКХ, оттуда управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Прежнего и нового владельца будут уведомлять через госуслуги. В спорных случаях, таких как арест или долевая собственность, сохранится ручная корректировка. Авторы уверены, что это снизит число ошибочных начислений и судебных споров. С 1 мая в России заработали новые правила обслуживания на АЗС. За несоблюдение 5 требований могут отказать в заправки. Наличные теперь принимают только в отдельной кассе и по предоплате. Расплатиться после того, как бак наполнен, не получится. Каждая колонка связана с кассовым аппаратом. Сотрудник не включит подачу топлива без чека. На территории станции теперь запрещено говорить по телефону, не глушить двигатель и оставлять двери открытыми. А топливо теперь разрешено заливать только в сертифицированные канистры. Минпромторг не ждет спада предложений компьютеров из-за сокращения списка для параллельного импорта. С 27 мая в Россию нельзя будет ввозить технику и комплектующие ряда зарубежных брендов из недружественных стран. В ведомстве заявили, что аналогичные товары в достаточном объеме уже производят российские компании. Исключение не повлияет на ассортимент на внутреннем рынке, но повысит спрос на отечественную электронику. Уроки на природе могут стать частью обязательной школьной программы. В общественной палате предложили чаще проводить занятия для младшеклассников на свежем воздухе. Депутаты отметили, что полностью переносить учебу на улицу нецелесообразно. Оптимально 1-2 урока в мае и сентябре по окружающему миру, истории или ОБЖ. Врачи подтверждают, на открытом воздухе дети лучше концентрируются и легче адаптируются к школе. Финские инженеры создали виртуальную сауну с помощью VR-очков и куртки с термоэлементами. Пользователь с ковшом в руках плескает воду на камни, в симуляторе появляется пар, а в рукавах нагреватели последовательно включаются до 45 градусов, создавая ощущение волны пара. Контрастный душ охлаждает элементы до 25 градусов, а вибромоторы имитируют поток воды. Разработчики в этом видят применение технологий в виртуальном туризме и для передачи тепловых ощущений на расстоянии. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар на завтра торгуется на отметке 75 рублей 44 копейки. Евро на отметке 88 рублей и 27 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Кость Фомин и больше хитов, больше музыки. В Москве 19 часов и 3 минуты. Всем хорошего вечера. Субтитры сделал DimaTorzok.

0: На секундочку, это первая строчка авторитетного Еврохита в 40. 5 недель потребовалось этому дуэту добраться до нашей вершины Еврохита. Биберекса, Fightless и New Religion на Европе Плюс прямо сейчас. Ну, в общем, счетчики по нулям, неделя новая, значит, можно и нужно поддерживать своих любимчиков. И если Биберекса с Fightless у тебя лавки, конечно же, поддержи их. Европаплюс.ру и, конечно же, не забудь в пятницу послушать, что у тебя получилось с 14 до 16 по Москве. Да, в общем, любимые треки обязательно поддерживай, голосуй за них. Ну, а я тебя поддержу далее отличным треком Dave & Tams, Rain Dance.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: эфир Европа Плюс. Тиесто и Брена Грейс прямо сейчас для всех, кто со мной. Beautiful Places. Действительно, прекрасное место, отличная музыка. Тиесто возвращается к своим корням, и это слушать просто одно удовольствие. Ну а дальше из удовольствий. Super Monkeys. Послушаем Амстердам, Билли Айлиш, ее Birds of a Feather. Ну и классный трек, который также далеко не последний в главном чарте страны Еврохит Топ 40. Это Offenbach. Miles Away уже скоро.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Погнали вперед, на очереди классная музыка. Я все приготовил, тебе осталось только послушать и получить удовольствие. Что из удовольствий? Ну, свежий трек, красивый трек, невероятно классный трек, стильный трек от Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Раньше еще один стиляга, The Weeknd и Call Out Your Name. Ну и Зейн обязательно появится. Человек, с чего вокала начиналась на практически каждой песне группы One Direction. Зейн и Die For Me. И эта музыка здесь на Европе Плюс уже скоро. Будь с нами.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: Отпуск!
1: С 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майская У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майская У» на Европе Плюс.

0: парень вновь вернулся в наш эфир с таким красивым, мелодичным звучанием. Мистер Know It All для всех, кто слышит меня в данное мгновение. Это Фомин. Приветствую всех, каждого. Надеюсь, что рабочий понедельник пролетел. Надеюсь, что пролетел легко и непринужденно. Ну и желаю, чтобы завтрашний вторник был таким же классным. Ну и в плане погоды он точно будет классным, потому что синоптики в Москве обещают аж 25 градусов завтра. Надеюсь, в твоем городе тоже погода радует. Ну и радует музыка. Sam Feld, Ox. Послушаем My Heart Goes. Но прежде Stromae, Tus Limem вместе с Эбон. Hollow.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: Ну и далее, для нас опять же Tokyo Hotel и California Nights, но прежде Fall и Something New. Оставайся.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

Алан Рокстон и суперхит «Вертиго». Ну и классный дэнс-трек от Сони Фадера «Think About Us». И все это уже скоро здесь, на Европе+.

0: отдыхает. Надеюсь, что таких много. Вы отдыхаете вместе со мной, вместе с радиостанцией номер один России. Ну и уверен, вы получаете это музыкальное удовольствие. Ну, действительно, куда ж нам без удовольствия в майские праздники, да? Ну вот майские праздники для многих продолжаются, потому что бригада У, Rush ушли, так сказать, в небольшой майский отпуск, и появилась майская У у нас в эфире. И, естественно, завтра с утра пораньше именно это и Тимур Бодров помогут тебе проснуться с правильной ноги в правильном настроении. Классные игры, крутые подарки, деньги, все, что так нужно с утра до еще начала рабочего дня, да, вот можно и подзаработать, можно и проснуться, можно и поиграть весело, ну, пообщаться, музыку классную послушать. В общем, все это здесь, на радиостанции номер один в России. Ну, а также в ближайшее время Blackpink и Jump, трек, который добрался до первой строчки нашего Еврохит ТОП 40.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Музыка другая, Brax XTN и Pay to Exist. Ну и моя любимая Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Как приятно, аж мурашки по коже пошли от этой песни. Оставайся с нами, послушай все.
1: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Присоединяйся к 3,5 миллионам друзей.

Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Morning на Европе Плюс. Don't wanna go home. Прямо сейчас. 22:18 в Москве. Фомин по-прежнему здесь. И, естественно, мы с вами движемся в сторону вторника, который я лично рекомендую начинать вместе с майским ум. Тимур Бодров. Игры, подарки, лучшая мировая поп-музыка, деньги. Это тоже возможно завтра с утра пораньше. Поэтому ни в коем случае этот момент не упусти, не прозевай. Ну а в ближайшее время не пропусти Оффенбах и суперхит Miles Away.
1: Здесь Вэл.
2: Здесь Вики.

0: услышим Magic и их Rude. Чуть ранее, мой любимый трек, один из лучших этой весной, Тиесто, Бриэнна Грейс и Beautiful Places. Ну и один из лучших треков зимы. Это Post Malone, Cold. Заметили, да, музыка абсолютно разная по звучанию, по настроению, по стилю, но вся она здесь, на радиостанции номер один в России. Оставайся, ты для себя обязательно что-нибудь найдешь.
1: Европа+.ру.
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа плюс. Лучшие мировые хиты.

0: не ждать, Мари Краймбрери. Прямо сейчас, для всех, кто пока еще не спит, 23.19 на столичных. Это Фомин, и мы с вами все ближе и ближе ко вторнику. Но второй рабочий должен быть горячим. Горячим, по крайней мере, в Москве. 26 обещают синоптики нам завтра. Поэтому можно завтра на работу в шортах фактически. Да, не забудьте головные уборы. Вода обязательно при себе, потому что должно быть очень жарко. Ну и думаю, что во многих городах наши необъятные с погодой тоже уже все в порядке, потому что май, потому что майские праздники, первая череда позади, впереди новый отдых, поэтому скоро мы с вами будем наслаждаться всеми этими плюсами и всей этой жарой. Ну а в ближайшее время предлагаю наслаждаться суперхитами, которые я приготовил. В 15 минут я уложил Терри Свимс и его Мистер Know It All, ну а также отличный трек от Рехаб и Пеликан «Лока-Лока».
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: Такие проникновенные треки, даже ума не приложу. Но каждый раз он выпускает то, что не проходит мимо наших ушей. Терри Свимс, его «Мистер Know It All» прямо сейчас на радиостанции номер один в России. Этот трек обязательно стоит поддержать на нашем сайте europoplus.ru в разделе «Еврохит ТОП 40», потому что трек действительно классный. И я надеюсь, что до конца этой весны он все-таки доберется до первой строчки нашего хит-парада. На это время есть, но и есть время на то, чтобы послушать в ближайшее время трек, который уже был на вершине. «Эбон Холлоу» скоро.
1: Скачивай мобильное приложение «Европа Плюс» на всех цифровых площадках.
2: 12+.

0: стиляжная и хитовая музыка здесь, на Европе Плюс, уже скоро.
1: Они были на Северном полюсе, вели эфир с горных вершин величественного Эльбруса. И теперь бригада У отправляется...
2: В отпуск!
1: 4 по 8 мая, с 7 до 10 утра, «Майское У» с Тимуром Бодровым. Утреннее шоу, где можно поднять деньжат, забрать крутые призы и взбодриться под лучшие мировые хиты.
0: Проснулся, включил Европу Плюс, и вот он, праздник.
2: А мы скоро вернемся.
1: «Майское У» на Европе Плюс.
3: Реклама.
4: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Вот что странно. С детства мы знаем, что ртуть штука опасная, градусники разбивать нельзя, но от этого ведь, ох, еще интереснее. Хочется проверить, насколько именно она опасна. Вот в отношениях, кстати, логика работает примерно так же. Любовь штука опасная, но чертовски притягательная. Хочется все это проверить на себе. Желательно хэппи-энд, а не сэд-стори. Да, Ваня Медренко, ртуть только что. Всем большой привет, здрасте. Зовут меня Андрей Каясов. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее. Сэд-стори от Марка Кремон, Грейсленд от Airbooks, а также All My Life от Purple Disco Machine и The Magician впереди на Европе Плюс. Оставайся.
1: Алекс Манойлов. Дебют недели. Ёлка проще.
2: Может, проще
1: надо... Лучший взлет. BTS. Swim. Под номером один. Bibi Rexha и Faceless. New Religion. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
3: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире, слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.
4: Европа Плюс.
5: Больше хитов. Больше музыки.
4: europaplus.ru.

0: спойлер, треки, которые мы там исполняли для тебя, ты точно знаешь, поэтому не сможешь не подпевать. Welcome. У нас далее больше хитов и больше музыки, «Елка проще», «Hurts Redemption», а также «Алекс Уоррен Fever Dream» впереди на радиостанции номер один в России.
1: europaplus.ru
2: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений. It takes one night dancing in love to know.

Тиесто и Брайана Грей с тобой Beautiful Places. Прямо сейчас 21-я строчка нашего фирменного чарта Еврохит ТОП-40 после всего-то двух недель пребывания в хит-списке. А дальше, уверен, будет еще лучше.

0: пятницу с 14 до 16 по Москве с Алексом Маныловым. У нас далее больше хитов по большой музыке, Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, на буйму не Slow Down, а также Оффенбах Miles Away впереди.
1: Скачивай мобильное приложение Европа Плюс на всех цифровых площадках.
2: 12+.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77 48 287 от 23 января 2020.

2012 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: и барби-стайл клип. Все вместе, кстати, точно так же сочетается. Хотя, казалось бы, класс. Больше того, побольше музыки ждет нас далее Дэйв Этеймс с популярнейшей хип-хоп-вещицей Rain Dance на подходе. Прежде не пропусти поп-сол, новинку от Тедди Свимса, Мистер Know It All, а также Deep House хит от The Ebener To Let Myself Go. Вся музыка разная. Оставайся, выбирай свой любимый стиль здесь, на Европе Плюс.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

0: Сейчас.
1: Дальше только хиты. 30 минут.
2: Европа Плюс.
0: Исключительно хитовые полчаса ждут тебя впереди на Европе Плюс. Отвлекаться от музыки не будем, чтобы послушать как можно больше топовых треков. Зовут меня Андрей Каясов. Запоминай, кого ждать. С нами BTS с темой Swim.
3: Just swim.
0: Прежде ловили Second Voice с новинкой Let Me Be. Еще раньше встречай Зейна с суперхитом Die For Me. Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс появится Банда Расмус, Шон Пол и Дуа Липа и многие-многие другие.

Swim. Это банда BTS в твоих динамиках. Айдолы сейчас в своем мировом туре с 9 апреля этого года по 14 марта 26-го. Всего 85 шоу, и с помощью нехитрой математики получаем концерт в среднем каждые 4 дня. И так почти весь год. Вот это темп, я понимаю.

0: отпуске. И везде видишь какие-то намеки. Да, ну и к слову, в отпуске сейчас бригада У, но оставить тебя без утреннего шоу мы не могли, поэтому всю эту неделю с 7 до 10 по Москве слушай «Майское У» с Тимуром Бодровым. Суперхиты, игры, подарки, гороскопы и многое другое будет ждать тебя. Не пропускай. У нас далее больше хитов и больше музыки. На подходе группа «Мой личный вообще персональный краш», «Моя Мишель». Послушаем изумительную историю «Ветер меняет направление», но прежде с нами Эван с темой «Холлоу» здесь на Европе Плюс.
1: Подписывайся на официальный телеграм-канал Европы Плюс.

Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Через пару мгновений начнем слушать суперхиты в режиме нон-стоп здесь на Европе плюс. Будет очень круто. Я тебе это обещаю. На подходе Доминик Файкс с вирусной темой.

7 Rock FT, în sfârșit, să-i paid to exist. Так же, в эти 30 минут только музыки на Европе Плюс, суперхит, амитсби, аппарат Taylor Swift, десерты, сериалы и многие-многие другие.